Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра.

Радиоканал «Радио 7 Липецк». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-48-20309 от 6 июля 2015 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Липецкой области. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Радио 7. Для слушателей старше 12 лет.

0: внимание, говорит агент «Радио 7». У нас чрезвычайная ситуация. Каждый день в нашем эфире появляется тайная персона. Мировая звезда, которая пытается остаться незамеченной. Моя задача — вести слежку. Ваша задача — вычислить объект. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, соберите улики. В 5 вечера сообщите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Новая тайная персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. «Радио 7».
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.

0: Радио 7.
1: Радио 7 Липецк. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Андрей Соколов и далее новости. С января по март этого года жители Липецкой области оформили около 1500 ипотечных жилищных кредитов. Это на 63% больше, чем год назад за тот же период. Общая сумма выданных кредитов составила 5,3 миллиарда рублей. Такие данные приводит город Серпухов со ссылкой на Липецкое отделение Банка России. Пик выдачи ипотеки пришелся на январь. Во многом это связали со стремлением людей взять семейную ипотеку перед ужесточением условий программы. С 1 февраля стало можно оформить только одну льготную ипотеку на семью. Ранее это право было у каждого из супругов. Средний размер ипотечного кредита в начале весны составлял 3,5 миллиона рублей, а средний срок – 20,5 лет. В Липецке в микрорайоне «Сокол» начались дорожные работы. Ремонт на улице 40 лет октября затронет участок протяженностью более километра и проводится в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Для обеспечения долговечности нового покрытия дорожники будут использовать специальную битумную ленту для скрепления стыков. Завершающим этапом станут нанесение дорожной разметки и установка дорожных знаков. Роспотребнадзор дал рекомендации к отдыху в майские праздники. Чтобы пребывание на природе было безопасным для здоровья, санитарные врачи советуют в меню пикника включать нежирное мясо, легкие маринады и свежие овощи и фрукты. А вот молочные продукты, копчености, яйца и кондитерские изделия с кремом лучше избегать. Всю пищу в походных условиях нужно обязательно защищать от насекомых, грызунов и других животных. Для раздачи готовых блюд идеально одноразовая посуда. Воду из рек, озер и прудов для мытья посуды используют. Нельзя. Пока это все, берегите себя. Партнер выпуска — автосалон Prime. ООО Prime.
4: Хранить деньги — хорошо, но управлять новым Tenet еще лучше. Ставки по кредиту снижены, а сроки увеличены. И выгода до 300 тысяч при покупке в трейд-ин. Хватит хранить, пора вложить. Подробности у официального дилера Prime на Лебедянском шоссе, владение 2. И по телефону 500-799.
5: Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Банк-партнер ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Радио 7. Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио 7. Реклама. Квартиры в жилом доме на Невского от строительной компании «Сфера» для ценителей качества и тишины. Классический кирпичный дом в уютном районе города. Разнообразные планировки, огороженный двор и продуманность каждой детали. Дом сдается уже в этом году. Звоните 377-240.
1: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «СЗ «Сфера».
2: Свадебный салон «Катрин». Мы создаем пространство, где нет спешки, только ты и платье. А наши стилисты помогут прислушаться к себе. Салон «Катрин». Свадебные, вечерние и коктейльные платья. На любую фигуру и по доступным ценам. Звоните 23 24 97 и приезжайте. Проспект Победы, 12.
3: Салон платьев для невест «Катрин».
4: Сейчас такое расскажу, тебе точно понравится. В Меловице акция. Купальник покупаешь, комплект белья в подарок получаешь. Выгодно, красиво, Меловица.
5: Подробности у продавцов. Организатор Пронина Кристина Сергеевна. Акция с 1 по 31 мая 2026 год.
6: Приглашаем к сотрудничеству строительные организации, розничные магазины и всех, кто строит. Продукция от официального дилера в Липецке. Геотекстиль строительный иглопробивной. Мембраны профессиональные ветровлагоизоляционные. А также мембрана негорючая для утепленной скатной кровли и фасада. Отражающая теплозвукоизоляция и теплоизоляция для труб. Пленка полиэтиленовая, тепличная, армированная и техническая. Вся продукция сертифицирована. Звоните 39 77 22.
0: Радио 7 на Семи холмах. Телефон рекламной службы в Липецке 22 07 00.

0: Радио 7 Липецк. Для слушателей старше 12 лет.
1: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Андрей Соколов и далее новости. С января по март этого года жители Липецкой области оформили около 1500 ипотечных жилищных кредитов. Это на 63% больше, чем год назад за тот же период. Общая сумма выданных кредитов составила 5,3 миллиарда рублей. Такие данные приводит Город-48 со ссылкой на Липецкое отделение Банка России. Пик выдачи ипотеки пришелся на январь. Во многом это связали со стремлением людей взять семейную ипотеку перед ужесточением условий программы. С 1 февраля стало можно оформить только одну льготную ипотеку на семью. Ранее это право было у каждого из супругов. Средний размер ипотечного кредита в начале весны составлял 3,5 миллиона рублей, а средний срок – 20,5 лет. Сельхозпроизводители 6 районов Липецкой области приступили к севу сахарной свеклы. Об этом сообщает Светич.Инфо. Всего под сладкий корнеплод в этом году в нашей области отведено 118 тысяч гектаров. Кроме того, продолжается сев масличных культур подсолнечника и рапса. С установившейся хорошей погодой многие сельхозпредприятия переходят на круглосуточный режим работы в полях. Роспотребнадзор дал рекомендации к отдыху в майские праздники. Чтобы пребывание на природе было безопасным для здоровья, санитарные врачи советуют в меню пикника включать нежирное мясо, легкие маринады и свежие овощи и фрукты. А вот молочные продукты, копчености, яйца и кондитерские изделия с кремом лучше избегать. Всю пищу в походных условиях нужно обязательно защищать от насекомых, грызунов и других животных. Для раздачи готовых блюд идеально одноразовая посуда. Воду из рек, озер и прудов для мытья посуды использовать нельзя. Пока это все, берегите себя. Партнер выпуска – автосалон «Прайм». ООО «Прайм».
3: Хранить деньги – хорошо, но управлять новым «Теннет» еще лучше. Ставки по кредиту снижены, а сроки увеличены. И выгода до 300 тысяч при покупке в трейд-ин. Хватит хранить, пора вложить. Подробности у официального дилера «Прайм» на Лебедянском шоссе, владение 2. И по телефону 500-799.
4: Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Банк-партнер ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Радио 7. Для слушателей старше 12 лет. 7.

На связи агент «Радио 7». Прошу вычислить тайную персону. Передаю улику для досье. Натуральный цвет волос темно-каштановый, но объект годами скрывал его под платиновым блондом из-за сходства с Эмми Уайнхаус. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону. В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Конец связи.

0: Внимание! Говорит агент «Радио 7». У нас чрезвычайная ситуация. Каждый день в нашем эфире появляется тайная персона. Мировая звезда, которая пытается остаться незамеченной. Моя задача — вести слежку. Ваша задача — вычислить объект. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, соберите улики. В 5 вечера сообщите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Новая тайная персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. «Радио 7».
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.
2: Реклама. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
3: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12.
4: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
6: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
3: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Радио 7 Липецк. Для слушателей старше 12 лет.
1: Радио 7. О погоде.
2: Сегодня в Липецке ясная солнечная погода без осадков. Днем до 25 градусов. Ближайшей ночью около 16 тепла. Атмосферное давление в пределах нормы. Партнер выпуска – специализированный автосервис для Renault, Peugeot и Citroën «Мастер Франс». ООО «100 авто 48».
3: Пройди ТО на «Пежо». Запишись на техобслуживание в «Мастер Франс» по телефону 50 50 20. Специализированный центр обслуживания Renault, Peugeot, Citroën. Запчасти и моторные масла в наличии. Звони 50 50 20. «Мастер Франс».
0: Радио 7. Для слушателей старше 12 лет.
1: Новости с Денисом Лизиным.
4: Всем доброе утро. В России скоро изменится правило сдачи экзамена на водительские права, потому что правительство уже утвердило поправки, которые и меняют порядок его проведения для будущих автомобилистов. Если из главного, практические испытания для будущих водителей будут назначать не позднее 2 месяца с момента сдачи теории, а не в течение полугода, как было до сих пор. При этом сроки сдачи обоих экзаменов еще и можно будет перенести, подав заявление в ГАИ. Также введут новое основание для прекращения автоэкзамена, например, из-за использования фото-аудио-видеоаппаратуры, справочных материалов и вообще любых средств хранения и передачи информации. По той же причине могут еще и аннулировать итоги сданного автоэкзамена, то, что называется постфактум, причем новый шанс сдать на права у человека будет только через год. На фоне подписанного закона об эксперименте по продаже активнее подключаться к этой инновации, потому что пока, например, желание присоединиться к эксперименту изъявили только 11 территорий из 89. Напомню, что уже решено. Передвижные аптеки будут работать в тестовом режиме по стране с сентября этого года по сентябрь 2029 и будут продавать в розницу лекарства в населенных пунктах, где обычных стационарных аптек нет вообще. При этом запретят продавать в мобильных аптечных пунктах препараты с наркотическими, психотропными, сильно действующими веществами. Также под ограничение попадут лекарства предметно-количественного учета, иммунобиологические препараты, средства с содержанием спирта более 25% и еще те препараты, которые требуют хранения при температуре ниже 15 градусов. Операторы связи попросили Минцифры начать сразу учитывать повсеместно создание мобильных сетей в проектах комплексного развития территорий, которые запускаются по всем регионам. Это означает, что такое оборудование может появиться на новых и реконструированных социальных, спортивных, культурных объектах, в коммерческой недвижимости, в медучреждениях. Вот для сравнения, до сих пор операторы связи у нас обычно интересовались площадками для своих сетей в жилых домах. Теперь же планирование их инфраструктуры еще на этапе строительства поможет покрывать связью здания и общественные пространства, где до сих пор связь, например, работала нестабильно или ее не было вообще. То есть телеком-услуги для абонентов по факту станут доступнее, и плюс самое важное, это значит, что начнут плотнее ставить базовые станции для развертывания сетей нового поколения 5G, потому что им для полноценной работы как раз и требуется более плотная сеть вышек по сравнению с нынешними стандартами. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Всем доброе утро!

0: На связи агент «Радио 7».
1: Прошу вычислить тайную персону.
0: Передаю улику для досье.
1: Тело объекта украшено большим количеством татуировок, но строго на левой стороне. Все из-за обещания, которое персона дала своему отцу. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону.
0: В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову
1: и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7».
0: Конец связи.

0: Реклама.
1: Серега, привет! Чё хмурый такой?
2: Да взял шины в интернете. Думал, сэкономлю.
1: И как? Выгодная покупка?
2: Да никак. Не балансируются. Да и шины старые.
1: А я тебе что говорил? Надо было в Шинторг ехать.
2: Теперь понял. В Шинторге гарантия низкой цены, кэшбэк, бесплатный шиномонтаж и, главное, ждать не надо.
1: Шинторг. Гарантия низкой цены.
3: Акция действует с 1 марта по 31 декабря 2026 года. Подробности у продавцов в магазине.
4: Говоря о натяжных потолках, ВИСП от

0: Тайская спа-деревня «Баунти». Подробности по телефону 370752.
1: Компания «Беликов». Только высококвалифицированные юристы сопровождают вашу процедуру банкротства. Звоните 390129. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ. Решение о признании банкротом и списании долгов принимает суд.
2: Сейчас такое расскажу, тебе точно понравится. В «Меловице» акция. Купальник покупаешь, комплект белья в подарок получаешь. Выгодно, красиво, «Меловица».
3: Подробности у продавцов. Организатор Пронина Кристина Сергеевна. Акция с 1 по 31 мая 2026 год.
4: Представьте, вы работаете, а за окном река, яхты. Яхт-клуб «Зеленый причал» предлагает современные офисные помещения в аренду для вашего бизнеса. Прямо на берегу реки Воронеж. Панорамные окна, круглосуточная охрана и просторная парковка. Рядом ресторан и набережная. Улица Карла Маркса, 33. Узнайте условия аренды по телефону 28 99 00. Яхт-клуб «Зеленый причал». Вдохновение для вашего бизнеса.
5: Радио 7 на Семи холмах. Телефон рекламной службы в Липецке 22 07 00.
6: Радио 7.

0: Радио 7 Липецк. Для слушателей старше 12 лет.
1: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Андрей Соколов и далее новости. С января по март этого года жители Липецкой области оформили около 1500 ипотечных жилищных кредитов. Это на 63% больше, чем год назад за тот же период. Общая сумма выданных кредитов составила 5,3 миллиарда рублей. Такие данные приводит город Серпухов со ссылкой на Липецкое отделение Банка России. Пик выдачи ипотеки пришелся на январь. Во многом это связали со стремлением людей взять семейную ипотеку перед ужесточением условий программы. С 1 февраля стало можно оформить только одну льготную ипотеку на семью. Ранее это право было у каждого из супругов. Средний размер ипотечного кредита в начале весны составлял 3,5 миллиона рублей, а средний срок – 20,5 лет. В Липецке в микрорайоне «Сокол» начались дорожные работы. Ремонт на улице 40 лет октября затронет участок протяженностью более километра и проводится в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Для обеспечения долговечности нового покрытия дорожники будут использовать специальную битумную ленту для скрепления стыков. Завершающим этапом станут нанесение дорожной разметки и установка дорожных знаков. Роспотребнадзор дал рекомендации к отдыху в майские праздники. Чтобы пребывание на природе было безопасным для здоровья, санитарные врачи советуют в меню пикника включать нежирное мясо, легкие маринады и свежие овощи и фрукты. А вот молочные продукты, копчености, яйца и кондитерские изделия с кремом лучше избегать. Всю пищу в походных условиях нужно обязательно защищать от насекомых, грызунов и других животных. Для раздачи готовых блюд идеально одноразовая посуда. Воду из рек, озер и прудов для мытья посуды используют. Нельзя. Пока это все, берегите себя. Партнер выпуска — автосалон Prime. ООО Prime.
3: Хранить деньги — хорошо, но управлять новым Tenet еще лучше. Ставки по кредиту снижены, а сроки увеличены. И выгода до 300 тысяч при покупке в трейд-ин. Хватит хранить, пора вложить. Подробности у официального дилера Prime на Лебедянском шоссе, владение 2. И по телефону 500-799.
4: Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Банк-партнер ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Радио 7. Для слушателей старше 12 лет. 7.

0: говорим правильно. На Радио 7 предлагаем пройти тест за 5 секунд. Как бы вы сказали, пылесошу или пылесосю? Рассказывает эксперт-филолог Владимир Пахомов.
1: Наверное, многих наших слушателей удивит ответ на этот вопрос, но форма пылесошу существует. И вообще это нормальное чередование в форме первого лица единственного числа «писать», «пишу», «весить», «вешу», «пылесосить», «пылесошу». Не очень привычное употребление, не очень частотное, но во всех словарях отмеченное. Эта форма существует, она правильная, поэтому можно вполне ее не бояться и говорить «пылесошу», «пропылесошу». Как бы странно это ни звучало, ошибки не будет.
0: Говорим правильно. На Радио 7.
2: Реклама.
3: Не хочу. Не буду больше готовить. Надоело. Каждый день одно и то же. Что на обед, что на ужин. Я тоже хочу вкусно и быстро. Раз и готово.
4: Ну так что на ужин-то?
3: Ничего. Ничего на ужин.
5: Давай просто закажем в «Русской трапезе». Там более 250 блюд из фермерских продуктов. И все уже готово. Вкусно и полезно для всей семьи.
6: «Русская трапеза». Быстро и по доступным ценам. Накормим у себя на Плеханова 1 или закажите на сайте трапеза.рф.
7: ООО «Парсервис». ОГРН 117-482-742-20.
8: Три причины купить аккумулятор в сети автотехцентров «Руль». Первое. Принеси старый аккумулятор и получи скидку до 700 рублей. Второе. Получи скидку по карте постоянного клиента. Третье. Аккумулятор мы установим бесплатно в автотехцентрах «Руль». Подробности у продавцов и по телефону 500 553. Пора быть у руля!

0: хотят.
1: Велосалон «Драйв». Велосипеды, самокаты, электротранспорт и сервисный центр. Велосалон «Драйв». Меркулова 63, ТЦ «Янтарь» и ТРЦ «Эл-Сити».
2: Радио 7 на Семи холмах. Телефон рекламной службы в Липецке. 22 07 00.

0: Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
1: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
2: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
3: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
4: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
5: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
6: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать?
10: Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
11: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
10: Большая упаковка, длительный срок хранения.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
14: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
15: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
16: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Радио 7 Липецк. Для слушателей старше 12 лет.
1: Радио 7. О погоде.
2: Сегодня в Липецке ясная солнечная погода без осадков. Днем до 25 градусов, ближайшей ночью около 16 тепла. Атмосферное давление в пределах нормы. Партнер выпуска – специализированный автосервис для Renault, Peugeot и Citroёn «Мастер Франс». ООО «100 авто 48».
3: Пройди ТО на Renault. Запишись на техобслуживание в «Мастер Франс» по телефону 50 50 20. Специализированный центр обслуживания Renault, Peugeot, Citroёn. Запчасти и моторные масла в наличии. Звони 50 50 20. «Мастер Франс».
0: Радио 7. Для слушателей старше 12 лет.
4: Новости с Денисом Лизиным.
5: Всем доброе утро. Абсолютно все крупнейшие банки у нас в стране снизили ставки по вкладам после последнего заседания ЦБ в конце апреля. Финансовые аналитики сообщают, что вот после того, как Банк России принял решение еще раз снизить ключевую ставку, теперь это отметка 14,5% годовых, на первых майских все банки из топ-10 скорректировали ставки по вкладам и накопительным счетам вниз. И для вкладчиков эксперты теперь уточняют, наиболее сильно упали ставки по коротким депозитам. В общем, теперь в топ-20 российских банков сейчас средняя ставка по трехмесячным вкладам – это 13,5%, по полугодовым – 13%, по годовым – 12% с небольшим процентов. Изменились правила снятия граждан у нас в стране с регистрационного учета. И тут самая главная новация в том, что прописка больше не будет автоматически сохраняться, если человек не живет по указанному адресу. Это на самом деле на практике актуально для ситуации, когда гражданин давным-давно переехал, но продолжает числиться зарегистрированным в прежнем жилье. Теперь же, если человек по адресу не проживает и не оплачивает коммуналку, у собственника есть больше оснований для его выписки. Вот до сих пор надо было длительно доказывать факт отсутствия проживания человека через суд, а теперь процесс серьезно упростили. Как подтверждение для снятия человека с учета сгодятся буквально любые материалы о его непроживании по адресу. После того, как президент заявил о необходимости строить мост на Сахалин, сразу уточнив, что это очень затратный проект, но реализовывать его надо, эксперты определили уже возможную стоимость будущей мегастройки. Цена строительства совмещенного железнодорожного и автомоста на Сахалин с материковой части России может составить примерно 1 триллион рублей. Это расчеты Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры. Длина моста будет от 6 километров как минимум, это если даже брать самую узкую часть пролива. И вообще надо напомнить, что эта идея еще с середины прошлого века, но теперь на фоне смещения центра мировой экономики с Запада в Азию, мост на Сахалин становится для России просто стратегической необходимостью. После этого на самом острове, естественно, развитие пойдет совершенно другими темпами, ну и плюс с учетом инвестиционных проектов, планируемых в этом регионе, нужна очень мощная грузоперевозка. Таким образом, отмечают эксперты, по факту решение о строительстве моста на Сахалин принято. Деньги, судя по всему, на новую мегастройку в том числе будут брать из поступающих уже сейчас сверхдоходов за сырьевые товары из России. Они подорожали и закупаются в огромном объеме многими странами по причине в том числе ситуации на Ближнем Востоке. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Всем доброе утро!

0: На связи агент «Радио 7».
1: Прошу вычислить тайную персону.
0: Передаю улику для досье.
1: В 2019 году персона стала третьей женщиной, которой позволили надеть легендарный желтый бриллиант Тиффани. До персоны он украшал только шеи миссис Шелдон Уайтхаус и Одри Хёбберн. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону.
0: В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову
1: и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7».
0: Конец связи.

0: Реклама.
1: Простите, мы не можем вам продать одну шину. И две не можем, и три. Это наш недостаток.
2: Мы можем вам продать 4 шины, а также любое другое количество по оптовым ценам. И это наше преимущество.
3: Магазин-склад «Шинторг Опт». Оптовые цены от 4 шин. «Шинторг Опт» на объездной дороге в районе Нового Косырёвского кладбища.
4: «Шинторг Опт». Ужасно низкие.

0: От VIP-Ceiling мы подразумеваем красоту и качество, разнообразие фактуры и цвета, натяжные потолки VIP-Ceiling с установкой и гарантией от 390 рублей за квадратный метр. Подробности по телефону 470-477.
1: Сейчас такое расскажу, тебе точно понравится. В Меловице акция. Купальник покупаешь, комплект белья в подарок получаешь. Выгодно, красиво, Меловица.
2: Подробности у продавцов. Организатор Пронина Кристина Сергеевна. Акция с 1 по 31 мая 2026 год.
3: Радио 7 на Семи холмах. Телефон рекламной службы в Липецке. 22 07 00.

0: Радио 7 Липецк. Для слушателей старше 12 лет.
1: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Андрей Соколов и далее новости. С января по март этого года жители Липецкой области оформили около 1500 ипотечных жилищных кредитов. Это на 63% больше, чем год назад за тот же период. Общая сумма выданных кредитов составила 5,3 миллиарда рублей. Такие данные приводит город 48 со ссылкой на Липецкое отделение Банка России. Пик выдачи ипотеки пришелся на январь. Во многом это связали со стремлением людей взять семейную ипотеку перед ужесточением условий программы. С 1 февраля стало можно оформить только одну льготную ипотеку на семью. Ранее это право было у каждого из супругов. Средний размер ипотечного кредита в начале весны составлял 3,5 миллиона рублей, а средний срок – 20,5 лет. Сельхозпроизводители 6 районов Липецкой области приступили к севу сахарной свеклы. Об этом сообщает Светичинфо. Всего под сладкий корнеплод в этом году в нашей области отведено 118 тысяч гектаров. Кроме того, продолжается сев масличных культур, подсолнечника и рапса. С установившейся хорошей погодой многие сельхозпредприятия переходят на круглосуточный режим работы в полях. Роспотребнадзор дал рекомендации к отдыху в майские праздники. Чтобы пребывание на природе было безопасным для здоровья, санитарные врачи советуют в меню пикника включать нежирное мясо, легкие маринады и свежие овощи и фрукты. А вот молочные продукты, копчености, яйца и кондитерские изделия с кремом лучше избегать. Всю пищу в походных условиях нужно обязательно защищать от насекомых, грызунов и других животных. Для раздачи готовых блюд идеально одноразовая посуда. Воду из рек, озер и прудов для мытья посуды использовать нельзя. Пока это все, берегите себя. Партнер выпуска – автосалон «Прайм». ООО «Прайм».
3: Хранить деньги – хорошо, но управлять новым «Теннет» еще лучше. Ставки по кредиту снижены, а сроки увеличены. И выгода до 300 тысяч при покупке в трейд-ин. Хватит хранить, пора вложить. Подробности у официального дилера «Прайм» на Лебедянском шоссе, владение 2. И по телефону 500-799.
4: Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Банк-партнер ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Радио 7.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Радио 7.

0: «Хорошие манеры» с Татьяной Барановой, вашим личным консультантом по современному этикету на Радио 7.
1: Здравствуйте. Иногда в силу обстоятельств у нас появляется ощущение, что близкому человеку нужна помощь. Но как ее предложить, чтобы не оттолкнуть, не задеть и не оскорбить? Ведь есть вероятность, что человек и рад бы принять помощь, но боится оказаться обременительным. Иногда вся суть кроется в формулировках. Порой вопрос «Я могу тебе помочь?» кажется формальным и не слишком искренним. На него, как правило, следует такой же условно-формальный ответ «Спасибо, ничего не нужно». Но если мы хорошо знакомы с ситуацией человека и понимаем, что он действительно нуждается в конкретном виде помощи, то логичнее сразу предложить свои конкретные услуги в этом деле. Например, «Дорогой друг, я знаю, что ты болеешь и не выходишь из дома, а семья далеко. Давай я погуляю с твоей собакой, выброшу мусор или схожу в магазин. Я буду рад помочь». С другой стороны, Джеймс Райан в своей книге «Погодите, как вы сказали» и другие вопросы жизненной важности рассуждает на эту тему несколько иным образом. Он считает, что прежде чем предлагать конкретную помощь или давать советы, нужно сначала спросить у человека, что именно сейчас бы ему помогло. Чего он сам хочет? Например, если прийти к другу или подруге с рассказом о том, как непросто складываются отношения с начальником или второй половиной, зачастую хочется просто выговориться, а не сформировать с помощью собеседника конкретную стратегию поведения на будущее. Автор рассуждает, что иногда нужно просто спросить, можем ли мы чем-то помочь ближнему, только для того, чтобы он увидел, что не одинок, что он может рассчитывать на дружеское участие и сопереживание с нашей стороны. Мы не пытаемся выдвинуть предположений, как решить его проблему, но показываем, что на нас можно положиться. Вот и получается, что приемлемы любые способы проявления заботы и внимания, если они искренны и соответствуют ситуации. А это и есть хорошие манеры.
0: Радио 7. Реклама.
2: Не хочу. Не буду больше готовить. Надоело. Каждый день одно и то же. Что на обед, что на ужин. Я тоже хочу вкусно и быстро. Раз и готово.
3: Ну так что на ужин-то?
2: Ничего. Ничего на ужин.
3: Давай просто закажем в «Русской трапезе». Там более 250 блюд из фермерских продуктов. И все уже готово. Вкусно и полезно для всей семьи.
4: «Русская трапеза». Быстро и по доступным ценам. Накормим у себя на Плеханова 1 или закажите на сайте трапеза.рф.
5: Барсервис. Украин 117 482 700 42 20.

0: не подведет.
1: Велосалон «Драйв». Велосипеды, самокаты, электротранспорт и сервисный центр. Велосалон «Драйв». Меркулова 63, ТЦ «Янтарь» и ТРЦ «Эл-Сити».
2: Куда идем?
3: В протесты, конечно. Там бизнес-ланч по 350 рублей. И порции большие.
2: Серьезно? А пицца?
3: А пицца, паста, фокаччо и салаты по фиксированной цене. Представляешь?
2: Протесты. Быстро, вкусно, доступно. Ждем вас с 12 до 22 часов на Неделина 14Б.
3: Протесты. Это ваше место. Улица Неделина 14Б. Телефон 24 38 80.
4: Радио 7 на Семи холмах. Телефон рекламной службы в Липецке 22 07 00.

0: Радио 7. Гороскоп.
1: Сегодня вторник, 5 мая. Знаки огня. Возможен разговор, после которого вы посмотрите на одного из близких людей с другой стороны. Овны, львы и стрельцы. Это может укрепить отношения или наоборот. Знаки Земли. У вас появится возможность немного ускорить процесс, который шел медленно. Тельцы, девы и козероги. Используйте этот момент. Знаки воздуха. День хорошо подходит для того, чтобы актуализировать свои контакты и связи. Близнецы, весы и водолеи. Небольшая ревизия окажется полезной. Знаки воды. Вы можете заметить, что одно из занятий уже не приносит прежнего комфорта. Раки, скорпионы и рыбы. Стоит задуматься о замене. Всем великолепного вторника.
0: Утро на семи холмах.

0: Радио 7 теперь еще ближе. Радио Хаб – новый бесплатный плеер в вашем Телеграм. Мировые хиты и любимые рубрики, не отрываясь от общения. Переходите в Телеграм-канал Радио 7, запускайте и слушайте.
1: Реклама. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
4: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
3: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума идеал. Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум идеал. Линолеум идеал. Главный герой интерьера.
9: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
10: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы.
11: Менсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
1: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Радио 7 Липецк. Для слушателей старше 12 лет.
1: Радио 7. О погоде.
2: Сегодня в Липецке ясная солнечная погода без осадков. Днем до 25 градусов, ближайшей ночью около 16 тепла. Атмосферное давление в пределах нормы. Партнер выпуска – специализированный автосервис для Renault, Peugeot и Citroën «Мастер Франс». ООО «100 авто 48».
3: «Мастер Франс» позвони. «Citroën» обслужи. Запишись на техобслуживание в «Мастер Франс» по телефону 50 50 20. Специализированный центр обслуживания Renault, Peugeot, Citroën. Запчасти и моторные масла в наличии. Звони 50 50 20. «Мастер Франс».
0: Радио 7. Для слушателей старше 12 лет.
1: Новости с Денисом Лизиным.
4: Всем доброе утро. Ключевые операторы предупредили абонентов о возможных ограничениях мобильного интернета в Москве, Петербурге. И также сообщается, ограничения могут затронуть Московскую область. Это значит, из-за этого могут быть проблемы с безналичной оплатой, работой банкоматов, геосервисов и очень многих платформ в сети. Сотовые операторы связывают все это с подготовкой и проведением массовых мероприятий, мерами безопасности на них на День Победы. Ограничения мобильного интернета и СМС начнутся вообще сегодня и продлятся, как сообщается, до 10 мая. Пользователям мобильной связи в регионах, где анонсировали эти масштабные ограничения со связи, то есть Москва, Питер, Московская область, рекомендовано до конца майских праздников использовать для стабильного доступа в интернет зоны Wi-Fi. При этом обычные звонки должны работать без изменений, равно как и сайты из так называемого белого списка Минцифры. Мошенники начали рассылать россиянам поздравления к 9 мая, якобы от глав регионов, поэтому будьте, пожалуйста, в курсе по схеме, что в мессенджер может прийти поздравительная открытка якобы от губернатора или даже от президента. В реальности же это замаскированный файл, который установит после этого на ваш смартфон вирусное приложение. А оно, в свою очередь, похитит персональную информацию. Это позволит мошенникам далее заходить в ваше банковское приложение. Эксперты по кибербезопасности советуют не открывать никакие файлы в виде поздравлений к 9 мая. И это, к слову, не единственная такая схема ко Дню Победы, потому что мошенники заодно в преддверии праздника начали еще и массово выдавать себя за представителей поисковых отрядов, просят их поддержать, перейдя по рассылаемым ссылкам, а после отправить обратно код из СМС. На самом деле, отмечают эксперты, это даст им доступ к вашему аккаунту на госуслугах. Пожалуйста, будьте в курсе. После первой серии майских праздников и в преддверии еще одних длинных выходных в Ассоциации туроператоров констатировали, что у нас в стране набирает популярность так называемый «сонный туризм», когда люди едут в отпуск не гулять, а высыпаться. Туроператоры и отельеры объясняют вот это новое весьма явление высокими нагрузками, быстрым темпом жизни и общим тревожным информационным фоном, что, собственно, и сформировало массовый уже запрос на такой антистресс-отдых. Сообщается, что туристы с запросом на качественный сон, как правило, выбирают уединенные объекты размещения на природе, где можно выспаться в тишине, или отдых в отелях и санаториях с оздоровительными программами, но при этом даже большинство городских отелей по регионам уже начинают внедрять так называемое меню подушек, дополняют гостиничные номера блэкаут-шторами, и условиям сонного туризма в России соответствует уже до 20% 4- и 5-звездочных отелей. Мало пока, отмечают эксперты, но тренд понятен. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Всем доброе утро!

0: Реклама.
1: Говоря о натяжных потолках ВИСП от ВИП-Силинг, мы подразумеваем красоту и качество, разнообразие фактуры и цвета. Натяжные потолки ВИП-Силинг с установкой и гарантией от 390 рублей за квадратный метр. Подробности по телефону 470-477.
2: Сделайте действительно необычный праздничный подарок. Успейте подарить дорогому вам человеку подарочный сертификат ручной работы в тайскую спа-деревню Баунти с персональной скидкой 30% с 4 по 7 мая 2026 года. Приходите. Советская, 64. Ваша тайская спа-деревня Баунти. Подробности по телефону 370752.
3: Сейчас такое расскажу, тебе точно понравится. В Меловице акция. Купальник покупаешь, комплект белья в подарок получаешь. Выгодно, красиво, Меловица.
4: Подробности у продавцов. Организатор Пронина Кристина Сергеевна. Акция с 1 по 31 мая 2026 год.
5: Приглашаем к сотрудничеству строительные организации, розничные магазины и всех, кто строит. Продукция от официального дилера в Липецке. Геотекстиль строительный иглопробивной. Мембраны профессиональные ветровлагоизоляционные. А также мембрана негорючая для утепленной скатной кровли и фасада. Отражающая теплозвукоизоляция и теплоизоляция для труб. Пленка полиэтиленовая, тепличная, армированная и техническая. Вся продукция сертифицирована. Звоните 39 77 22.
6: Представьте, вы работаете, а за окном река, яхты. Яхт-клуб «Зеленый причал» предлагает современные офисные помещения в аренду для вашего бизнеса. Прямо на берегу реки Воронеж. Панорамные окна, круглосуточная охрана и просторная парковка. Рядом ресторан и набережная. Улица Карла Маркса, 33. Узнайте условия аренды по телефону 28 99 00. Яхт-клуб «Зеленый причал». Вдохновение для вашего бизнеса.
7: Радио 7 на Семи холмах. Телефон рекламной службы в Липецке 22 07 00.

0: На связи агент «Радио 7».
1: Прошу вычислить тайную персону.
0: Передаю улику для досье.
1: Персона коллекционирует сценические костюмы Майкла Джексона. Например, ей принадлежит куртка из клипа «Триллер» и белая перчатка, украшенная кристаллами Сваровски. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону.
0: В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову
1: и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7».
0: Конец связи.

0: Радио 7. Синематека.
1: Доброе утро. С вами Марат Бекметов. 4 мая, вторник на календаре, и сегодня поговорим о новостях сериалов. Милли Бобби Браун, Хелена Бонем Картер и Генри Кавилл появились на новых кадрах третьего сезона «Энолы Холмс». На этот раз сестра Шерлока Холмса отправится на Мальту. Ожидаем появления проекта уже 1 июля. Продолжение мистического хита «Оно. Добро пожаловать в Дерри» обещает быть по-настоящему мрачным. Создатели рассказали, что действие нового сезона развернется в начале 20 века среди бедноты и в атмосфере всеобщего упадка. Ждем премьеры, однако точных дат возвращения Пеннивайза на малые экраны пока нет. Сериал «Теория большого взрыва» получит еще один спин-офф. Проект называется «Стюарт Блум не смог спасти вселенную». По сюжету владелец магазина комиксов ломает устройство Шелдона Купера и теперь должен предотвратить конец света в параллельных мирах. К своим ролям в комедии вернутся Кевин Сассман и Лоурен Лепкус. Сериал стартует уже в июле.
0: Синематека на Радио 7.
2: Реклама.
3: Не хочу! Не буду больше готовить. Надоело. Каждый день одно и то же. Что на обед, что на ужин. Я тоже хочу вкусно и быстро. Раз и готово.
2: Ну так что на ужин-то?
3: Ничего на ужин.
2: Давай просто закажем в «Русской трапезе». Там более 250 блюд из фермерских продуктов. И все уже готово. Вкусно и полезно для всей семьи.
4: «Русская трапеза». Быстро и по доступным ценам. Накормим у себя на Плеханова 1 или закажите на сайте трапеза.рф.
5: Парсервис. ОКРН 117-482-742-20.
6: Консультация по банкротству от опытных юристов. Обращайтесь в компанию «Беликов». Звоните 390129.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ. Решение о признании банкротом и списании долгов принимает суд.
8: Даже надежные немецкие автомобили нуждаются в сервисном обслуживании и ремонте. Сертифицированный техцентр «Сервис Парк». Опыт, знания, качественные запчасти, гарантия на все виды работ. И ваш немец вас не подведет. Звоните 505-405 «Сервис Парк», когда с немцем что-то не так. 505-405.
9: Сейчас такое расскажу, тебе точно понравится. В «Меловице» акция. Купальник покупаешь, комплект белья в подарок получаешь. Выгодно, красиво, «Меловица».
10: Подробности у продавцов. Организатор Пронина Кристина Сергеевна. Акция с 1 по 31 мая 2026 год.
0: Радио 7 на Семи холмах. Телефон рекламной службы в Липецке. 22 07 00.

0: внимание, говорит агент «Радио 7». У нас чрезвычайная ситуация. Каждый день в нашем эфире появляется тайная персона. Мировая звезда, которая пытается остаться незамеченной. Моя задача — вести слежку. Ваша задача — вычислить объект. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, соберите улики. В 5 вечера сообщите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Новая тайная персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. «Радио 7».
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.
2: Реклама.
3: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 11 часов. Новости с Денисом Лизиным.
1: Еще раз всех приветствую. Минобороны России предупредило гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипмиссий там о необходимости заранее покинуть город. Таким образом, наши военные отреагировали на угрозы украинского президента нанести удар по параду в Москве 9 мая с помощью дронов. В Минобороны на это ответили, что если Украина попытается сорвать празднование Дня Победы, вооруженные силы России нанесут массированный кратный удар по Киеву и не дронами, а ракетами. Военные эксперты, комментируя тон сообщения нашего Минобороны, отметили, что таких формулировок в отношении стороны противника не было очень давно. При этом Россия анонсировала праздничное перемирие на 8-9 мая, о котором, как в Киеве сообщили, там пока не в курсе. В России скоро изменятся правила сдачи экзамена на водительские права, потому что правительство уже утвердило поправки, которые, собственно, и меняют порядок его проведения для будущих автомобилистов. Из самого главного, практическое испытание будут назначать не позднее 2 месяцев с момента сдачи теории, а не в течение полугода, как до сих пор. При этом срок сдачи обоих экзаменов вообще можно будет перенести, подав заявление в ГАИ. Плюс еще введут новые основания для прекращения автоэкзамена, например, из-за использования фото, аудио, видеоаппаратуры, справочных материалов и вообще любых средств хранения и передачи информации, и по той же причине могут аннулировать итоги сданного автоэкзамена постфактум. Далее новый шанс сдать на права снова будет только через год. Возможно, через год перераспределят и нынешний формат длинных выходных, которые есть в стране, потому что лишними все-таки назвали некоторые дни в зимних каникулах в Совете Федерации и выступили с официальной инициативой перераспределить выходные дни в пользу удлинения майских праздников за счет сокращения новогодних. Поводом стала публикация от Минтруда производственного календаря на следующий год, а по нему зимой страна снова начнет отдыхать 31 декабря, с этим по опросам согласны все, а вот закончат отдыхать 10 января, то есть зимние каникулы будут 11 дней подряд. Для сравнения, майские выходные через год вновь ограничили 2 короткими периодами по 3 дня, как в этом сезоне. В Совете Федерации по этому поводу призвали, наконец, разорванный весенний отдых, из-за чего на практике многие специально берут отпуска, прекратить и равномерно распределить нерабочие дни между зимним и весенним периодами. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Далее отличная музыка на все времена. Всем хорошего дня.
2: Далее на Радио 7.
0: 7 песен непрерывно.

0: Реклама.
1: Куда идем?
2: В протесты, конечно. Там бизнес-ланч по 350 рублей. И порции большие.
3: Серьезно? А пицца?
2: А пицца, паста, фокаччо и салаты по фиксированной цене. Представляешь?
1: Протесты. Быстро, вкусно, доступно. Ждем вас с 12 до 22 часов на Неделина 14Б.
2: Протесты. Это ваше место. Улица Неделина 14Б. Телефон 24 38 80.
0: Квартиры в жилом доме на Невского от строительной компании «Сфера» для ценителей качества и тишины. Классический кирпичный дом в уютном районе города. Разнообразные планировки, огороженный двор и продуманность каждой детали. Дом сдается уже в этом году. Звоните 377-240.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «СЗ «Сфера».
5: Сейчас такое расскажу, тебе точно понравится. В Меловице акция. Купальник покупаешь, комплект белья в подарок получаешь. Выгодно, красиво, Меловица.
6: Подробности у продавцов. Организатор Пронина Кристина Сергеевна. Акция с 1 по 31 мая 2026 год.

0: не подведет.
1: Велосалон «Драйв». Велосипеды, самокаты, электротранспорт и сервисный центр. Велосалон «Драйв». Меркулова 63, ТЦ «Янтарь» и ТРЦ «Эл-Сити». Свадебный салон «Катрин». Мы создаем пространство, где нет спешки, только ты и платье. А наши стилисты помогут прислушаться к себе. Салон «Катрин». Свадебные, вечерние и коктейльные платья на любую фигуру и по доступным ценам. Звоните 23 24 97 и приезжайте. Проспект Победы, 12.
2: Салон платьев для невест «Катрин».
3: Радио 7 на Семи холмах. Телефон рекламной службы в Липецке 22 07 00.

0: Внимание! Говорит агент «Радио 7». У нас чрезвычайная ситуация. Каждый день в нашем эфире появляется тайная персона. Мировая звезда, которая пытается остаться незамеченной. Моя задача — вести слежку. Ваша задача — вычислить объект. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, соберите улики. В 5 вечера сообщите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Новая тайная персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. «Радио 7».
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.
2: Реклама.
3: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
4: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
3: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 12 часов.
1: Далее на Радио 7.
0: Семь песен непрерывно.

0: На связи агент Радио 7.
1: Прошу вычислить тайную персону.
0: Передаю улику для досье.
1: Псевдоним объекта отсылает к композиции группы Queen. По легенде, музыкальный продюсер отправил персоне сообщение с названием песни британского квартета, но автозамена исправила первое слово. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону.
0: В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову
1: и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7».
0: Конец связи.

0: Реклама.
1: Серега, привет! Чё хмурый такой?
2: Да взял шины в интернете. Думал, сэкономлю.
1: И как? Выгодная покупка?
2: Да никак. Не балансируются. Да и шины старые.
1: А я тебе что говорил? Надо было в Шинторг ехать.
2: Теперь понял. В Шинторге гарантия низкой цены, кэшбэк, бесплатный шиномонтаж и, главное, ждать не надо.
1: Шинторг. Гарантия низкой цены.
3: Акция действует с 1 марта по 31 декабря 2026 года. Подробности у продавцов в магазине.
4: Сделайте действительно необычный праздничный подарок. Успейте подарить дорогому вам человеку подарочный сертификат ручной работы в тайскую спа-деревню Баунти с персональной скидкой 30% с 4 по 7 мая 2026 года. Приходите. Советская, 64. Ваша тайская спа-деревня Баунти. Подробности по телефону 37 07 52.
5: Сейчас такое расскажу, тебе точно понравится. В Меловице акция. Купальник покупаешь, комплект белья в подарок получаешь. Выгодно, красиво, Меловица.
3: Подробности у продавцов. Организатор Пронина Кристина Сергеевна. Акция с 1 по 31 мая 2026 год.
6: Приглашаем к сотрудничеству строительные организации, розничные магазины и всех, кто строит. Продукция от официального дилера в Липецке. Геотекстиль строительный иглопробивной. Мембраны профессиональные ветровлагоизоляционные. А также мембрана негорючая для утепленной скатной кровли и фасада. Отражающая теплозвукоизоляция и теплоизоляция для труб. Пленка полиэтиленовая, тепличная, армированная и техническая. Вся продукция сертифицирована. Звоните 39 77 22.
7: Радио 7 на Семи холмах. Телефон рекламной службы в Липецке 22 07 00.

0: Реклама.
1: Куда идем?
2: В протесты, конечно. Там бизнес-ланч по 350 рублей. И порции большие.
3: Серьезно? А пицца?
2: А пицца, паста, фокаччо и салаты по фиксированной цене. Представляешь?
1: Протесты. Быстро, вкусно, доступно. Ждем вас с 12 до 22 часов на Неделина 14Б.
2: Протесты. Это ваше место. Улица Неделина 14Б. Телефон 24 38 80.
4: Говоря о натяжных потолках ВИСП от ВИП-Силинг, мы подразумеваем красоту и качество, разнообразие фактуры и цвета. Натяжные потолки ВИП-Силинг. С установкой и гарантией от 390 рублей за квадратный метр. Подробности по телефону 470-477.
5: Консультация по банкротству от опытных юристов. Обращайтесь в компанию Беликов. Звоните 390129.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ. Решение о признании банкротом и списании долгов принимает суд.
7: Не хочу. Не буду больше готовить. Надоело. Каждый день одно и то же. Что на обед, что на ужин. Я тоже хочу вкусно и быстро. Раз и готово.
8: Ну так что на ужин-то?
7: Ничего. Ничего на ужин.
9: Давай просто закажем в русской трапезе. Там более 250 блюд из фермерских продуктов. И все уже готово. Вкусно и полезно для всей семьи.
10: Русская трапеза. Быстро и по доступным ценам. Накормим у себя на Плеханова 1 или закажите на сайте трапеза.рф.
11: Парсервис. Украин 117-482-742-20.
12: Радио 7 на Семи холмах. Телефон рекламной службы в Липецке 22 07 00.

0: Реклама.
1: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке, а я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Траумель».
3: «Траумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
2: Большая упаковка, длительный срок хранения.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Радио 7 Липецк. Для слушателей старше 12 лет.
1: Радио 7. О погоде.
2: Завтра в Липецке ожидается безоблачная, сухая погода. Этой ночью около плюс 16, днем в среду до 26 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы. Партнер выпуска – специализированный автосервис для Рено, Пежо и Ситроен «Мастер Франс». ООО «100авто 48».
3: Пройди ТО на Пежо. Запишись на техобслуживание в Мастер Франс по телефону 50 50 20. Специализированный центр обслуживания Рено, Пежо, Ситроен. Запчасти и моторные масла в наличии. Звони 50 50 20. Мастер Франс.
0: Радио 7. Для слушателей старше 12 лет.
4: Далее на Радио 7.
0: Семь песен непрерывно.

0: Реклама.
1: Серега, привет! Чё хмурый такой?
2: Да взял шины в интернете. Думал, сэкономлю.
1: И как? Выгодная покупка?
2: Да никак. Не балансируются. Да и шины старые.
1: А я тебе что говорил? Надо было в Шинторг ехать.
2: Теперь понял. В Шинторге гарантия низкой цены, кэшбэк, бесплатный шиномонтаж и, главное, ждать не надо.
1: Шинторг. Гарантия низкой цены.
3: Акция действует с 1 марта по 31 декабря 2026 года. Подробности у продавцов в магазине.
4: Сейчас такое расскажу, тебе точно понравится. В Меловице акция. Купальник покупаешь, комплект белья в подарок получаешь. Выгодно, красиво, Меловица.
3: Подробности у продавцов. Организатор Пронина Кристина Сергеевна. Акция с 1 по 31 мая 2026 год.
5: Представьте, вы работаете, а за окном река, яхты. Яхт-клуб «Зеленый причал» предлагает современные офисные помещения в аренду для вашего бизнеса. Прямо на берегу реки Воронеж. Панорамные окна, круглосуточная охрана и просторная парковка. Рядом ресторан и набережная. Улица Карла Маркса, 33. Узнайте условия аренды по телефону 28 99 00. Яхт-клуб «Зеленый причал». Вдохновение для вашего бизнеса.
6: Радио 7 на Семи холмах. Телефон рекламной службы в Липецке 22 07 00.

0: Реклама.
1: Сейчас такое расскажу, тебе точно понравится. В Меловице акция. Купальник покупаешь, комплект белья в подарок получаешь. Выгодно, красиво, Меловица.
2: Подробности у продавцов. Организатор Пронина Кристина Сергеевна. Акция с 1 по 31 мая 2026 год.

0: не подведет.
1: Велосалон «Драйв». Велосипеды, самокаты, электротранспорт и сервисный центр. Велосалон «Драйв». Меркулова 63, ТЦ «Янтарь» и ТРЦ «Эл-Сити».
2: Радио 7 на Семи холмах. Телефон рекламной службы в Липецке. 22 07 00.

0: Внимание! Говорит агент «Радио 7». У нас чрезвычайная ситуация. Каждый день в нашем эфире появляется тайная персона. Мировая звезда, которая пытается остаться незамеченной. Моя задача — вести слежку. Ваша задача — вычислить объект. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, соберите улики. В 5 вечера сообщите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Новая тайная персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. «Радио 7».
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.
2: Реклама.
3: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
4: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
3: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы.
6: Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Радио 7 теперь еще ближе. Радио Хаб – новый бесплатный плеер в вашем Телеграм. Мировые хиты и любимые рубрики, не отрываясь от общения. Переходите в Телеграм-канал Радио 7, запускайте и слушайте.
1: Реклама. Свадебный салон «Катрин». Мы создаем пространство, где нет спешки, только ты и платье. А наши стилисты помогут прислушаться к себе. Салон «Катрин». Свадебные, вечерние и коктейльные платья. На любую фигуру и по доступным ценам. Звоните 23 24 97 и приезжайте. Проспект Победы, 12.
2: Салон платьев для невест «Катрин».
3: Квартиры в жилом доме на Невского от строительной компании «Сфера» для ценителей качества и тишины. Классический кирпичный дом в уютном районе города. Разнообразные планировки, огороженный двор и продуманность каждой детали. Дом сдается уже в этом году. Звоните 377-240.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «СЗ «Сфера».
5: Сделайте действительно необычный праздничный подарок. Успейте подарить дорогому вам человеку подарочный сертификат ручной работы в тайскую спа-деревню Баунти с персональной скидкой 30% с 4 по 7 мая 2026 года. Приходите. Советская, 64. Ваша тайская спа-деревня Баунти. Подробности по телефону 370752.
6: Сейчас такое расскажу, тебе точно понравится. В Меловице акция. Купальник покупаешь, комплект белья в подарок получаешь. Выгодно, красиво, Меловица.
7: Подробности у продавцов. Организатор Пронина Кристина Сергеевна. Акция с 1 по 31 мая 2026 год.
8: Куда идем?
9: В протесты, конечно. Там бизнес-ланч по 350 рублей. И порции большие.
8: Серьезно? А пицца?
9: А пицца, паста, фокаччо и салаты по фиксированной цене. Представляешь?
8: Протесты. Быстро, вкусно, доступно. Ждем вас с 12 до 22 часов на Неделина 14Б.
9: Протесты. Это ваше место. Улица Неделина 14Б. Телефон 24 38 80.
0: Радио 7 на Семи холмах. Телефон рекламной службы в Липецке 22 07 00.

0: Реклама.
1: Не хочу! Не буду больше готовить! Надоело! Каждый день одно и то же! Что на обед, что на ужин! Я тоже хочу вкусно и быстро! Раз и готово!
2: Ну так что на ужин-то?
1: Ничего! Ничего на ужин!
3: А давай просто закажем в «Русской трапезе». Там более 250 блюд из фермерских продуктов. И все уже готово! Вкусно и полезно для всей семьи!
4: «Русская трапеза». Быстро и по доступным ценам. Накормим у себя на Плеханова 1 или закажите на сайте trapeza.rf.
5: По сервис УКРН 117-482-742-20.
6: Говоря о натяжных потолках «Висп» от «Випсилинг», мы подразумеваем красоту и качество, разнообразие фактуры и цвета. Натяжные потолки «Випсилинг» с установкой и гарантией от 390 рублей за квадратный метр. Подробности по телефону 470-477.
7: Компания «Беликов». Только высококвалифицированные юристы сопровождают вашу процедуру банкротства. Звоните 390129.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ. Решение о признании банкротом и списании долгов принимается.
9: Приглашаем к сотрудничеству строительные организации, розничные магазины и всех, кто строит. Продукция от официального дилера в Липецке. Геотекстиль строительный иглопробивной. Мембраны профессиональные ветровлагоизоляционные. А также мембрана негорючая для утепленной скатной кровли и фасада. Отражающая теплозвукоизоляция и теплоизоляция для труб. Пленка полиэтиленовая, тепличная, армированная и техническая. Вся продукция сертифицирована. Звоните 39 77 22.
10: Радио 7 на Семи холмах. Телефон рекламной службы в Липецке 22 07 00.

0: Внимание! Говорит агент «Радио 7». У нас чрезвычайная ситуация. Каждый день в нашем эфире появляется тайная персона. Мировая звезда, которая пытается остаться незамеченной. Моя задача — вести слежку. Ваша задача — вычислить объект. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, соберите улики. В 5 вечера сообщите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Новая тайная персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. «Радио 7».
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.
2: Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
5: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
4: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Радио 7 Липецк. Для слушателей старше 12 лет.
1: Следующий музыкальный час представляет сертифицированный техцентр «Сервис Парк» ООО «Элит Авто».
2: Даже надежные немецкие автомобили нуждаются в сервисном обслуживании и ремонте. Сертифицированный техцентр «Сервис Парк». Опыт, знания, качественные запчасти, гарантия на все виды работ. И ваш немец вас не подведет. Звоните 505-405 «Сервис Парк», когда с немцем что-то не так. 505-405.
0: Радио 7. Для слушателей старше 12 лет.
3: В Москве 15 часов.
4: Далее на Радио 7.
0: 7 песен непрерывно.

0: На связи агент «Радио 7».
1: Прошу вычислить тайную персону.
0: Передаю улику для досье.
1: Один из самых скандальных образов персоны – платье, шляпка и сумка, сделанные из настоящего сырого говяжьего мяса. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону.
0: В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову
1: и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7».
0: Конец связи.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на Радио 7.
2: Реклама.
3: Сейчас такое расскажу, тебе точно понравится. В Меловице акция. Купальник покупаешь, комплект белья в подарок получаешь. Выгодно, красиво, Меловица.
4: Подробности у продавцов. Организатор Пронина Кристина Сергеевна. Акция с 1 по 31 мая 2026 год.

0: Велосалон «Драйв». Велосипеды, самокаты, электротранспорт и сервисный центр. Велосалон «Драйв». Меркулова 63, ТЦ «Янтарь» и ТРЦ «Эл-Сити».
1: Радио 7 на Семи холмах. Телефон рекламной службы в Липецке. 22 07 00.

0: Реклама.
1: Компания «Беликов». Только высококвалифицированные юристы сопровождают вашу процедуру банкротства. Звоните 390129. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ. Решение о признании банкротом и списании долгов принимается.
2: Сейчас такое расскажу, тебе точно понравится. В Меловице акция. Купальник покупаешь, комплект белья в подарок получаешь. Выгодно, красиво, Меловица.
3: Подробности у продавцов. Организатор Пронина Кристина Сергеевна. Акция с 1 по 31 мая 2026 год.
4: Радио 7 на Семи холмах. Телефон рекламной службы в Липецке. 22 07 00.

0: внимание, говорит агент «Радио 7». У нас чрезвычайная ситуация. Каждый день в нашем эфире появляется тайная персона. Мировая звезда, которая пытается остаться незамеченной. Моя задача — вести слежку. Ваша задача — вычислить объект. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, соберите улики. В 5 вечера сообщите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Новая тайная персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. «Радио 7».
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.
2: Реклама.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке, а я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Траумель».
7: «Траумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
6: Большая упаковка, длительный срок хранения.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Радио 7 Липецк. Для слушателей старше 12 лет.
1: Радио 7. О погоде.
2: Завтра в Липецке ожидается безоблачная, сухая погода. Этой ночью около плюс 16, днем в среду до 26 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы. Партнер выпуска – специализированный автосервис для Рено, Пежо и Ситроен «Мастер Франц». ООО «100авто 48».
3: Пройди ТО на Рено. Запишись на техобслуживание в «Мастер Франц» по телефону 50 50 20. Специализированный центр обслуживания Рено, Пежо, Ситроен. Запчасти и моторные масла в наличии. Звони 50 50 20. «Мастер Франц».
0: Радио 7. Для слушателей старше 12 лет. Сов.
4: Далее на Радио 7.
0: Семь песен непрерывно.

0: На связи агент «Радио 7».
1: Прошу вычислить тайную персону.
0: Передаю улику для досье.
1: Персона называет своих фанатов «Little Monsters» — маленькими монстрами, а себя — мамой монстров. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону.
0: В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову
1: и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7».
0: Конец связи.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на Радио 7.
2: Реклама. Сделайте действительно необычный праздничный подарок. Успейте подарить дорогому вам человеку подарочный сертификат ручной работы в тайскую спа-деревню Баунти с персональной скидкой 30% с 4 по 7 мая 2026 года. Приходите. Советская, 64. Ваша тайская спа-деревня Баунти. Подробности по телефону 370752.
3: Сейчас такое расскажу, тебе точно понравится. В Меловице акция. Купальник покупаешь, комплект белья в подарок получаешь. Выгодно, красиво, Меловица.
4: Подробности у продавцов. Организатор Пронина Кристина Сергеевна. Акция с 1 по 31 мая 2026 год.
5: Приглашаем к сотрудничеству строительные организации, розничные магазины и всех, кто строит. Продукция от официального дилера в Липецке. Геотекстиль строительный иглопробивной. Мембраны профессиональные ветровлагоизоляционные. А также мембрана негорючая для утепленной скатной кровли и фасада. Отражающая теплозвукоизоляция и теплоизоляция для труб. Пленка полиэтиленовая, тепличная, армированная и техническая. Вся продукция сертифицирована. Звоните 39 77 22.
0: Радио 7 на семи холмах. Телефон рекламной службы в Липецке 22.

0: Реклама.
1: Консультация по банкротству от опытных юристов. Обращайтесь в компанию «Беликов». Звоните 390129. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ. Решение о признании банкротом и списании долгов принимает суд.
2: Три причины купить аккумулятор в сети автотехцентров «Руль». Первое. Принеси старый аккумулятор и получи скидку до 700 рублей. Второе. Получи скидку по карте постоянного клиента. Третье. Аккумулятор мы установим бесплатно в автотехцентрах «Руль». Подробности у продавцов и по телефону 500 553. Пора быть у руля!

0: не подведет.
1: Велосалон «Драйв». Велосипеды, самокаты, электротранспорт и сервисный центр. Велосалон «Драйв». Меркулова 63, ТЦ «Интарь» и ТРЦ «Эл-Сити».
2: Куда идем?
3: В протесты, конечно. Там бизнес-ланч по 350 рублей. И порции большие.
2: Серьезно? А пицца?
3: А пицца, паста, фокаччо и салаты по фиксированной цене. Представляешь?
2: Протесто. Быстро, вкусно, доступно. Ждем вас с 12 до 22 часов на Неделина 14Б.
3: Протесто. Это ваше место. Улица Неделина 14Б. Телефон 24 38 80.
4: Радио 7 на Семи холмах. Телефон рекламной службы в Липецке 22 07 00.

0: Радио 7 Липецк. Для слушателей старше 12 лет.
1: Следующий музыкальный час представляет сертифицированный техцентр «Сервис Парк» ООО «Элит Авто».
2: Даже надежные немецкие автомобили нуждаются в сервисном обслуживании и ремонте. Сертифицированный техцентр «Сервис Парк». Опыт, знания, качественные запчасти, гарантия на все виды работ. И ваш немец вас не подведет. Звоните 505-405 «Сервис Парк», когда с немцем что-то не так. 505-405.
1: В Липецке 5 часов вечера.
3: Новости.
4: В студии Людмила Соколова. Здравствуйте. Перемирие в честь Дня Победы объявляется 8 и 9 мая в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами России Владимира Путина. Минобороны рассчитывает, что украинская сторона последует этому примеру. При этом в министерстве предупредили, в случае попыток киевского режима сорвать празднование Дня Победы, по центру Киева будет нанесен массированный ракетный удар. Ранее Россия от таких действий воздерживалась по гуманитарным соображениям. К другим темам. Недоношенных малышей с патологиями зрения лечат на ранних стадиях. Благодаря новому реанимобилю врачи Липецкого областного перинатального центра могут перевозить новорожденных не только из округов области в Липецк, но и напрямую в федеральные клиники. Оперативная помощь очень важна, так как у недоношенных детей есть серьезный риск развития проблем со зрением вплоть до отслойки сетчатки. Теперь нет необходимости ждать, пока малыши подрастут и наберут вес, чтобы выдержать поездку. Сейчас реанимобиль позволяет перевозить крошечных пациентов безопасно и под постоянным контролем врачей. Машина оснащена необходимым оборудованием и кувезом на пневмоподушке. Как сообщили в правительстве региона, с января реанимобиль совершил 22 выезда, 9 из них по проблемам со зрением. 95% озимых в Липецкой области находятся в хорошем состоянии после зимы. Об этом сообщили в региональном Минсельхозе. Осенью прошлого года под будущий урожай озимыми было засеяно 340 тысяч гектаров. В основном это пшеница. Сейчас посевы подкармливают. Внесение удобрений практически завершено. Пока это все. Удачи вам! Партнер выпуска – автосалон «Прайм». ООО «Прайм».
5: Хранить деньги – хорошо, но управлять новым «Теннет» еще лучше. Ставки по кредиту снижены, а сроки увеличены. И выгода до 300 тысяч при покупке в трейд-ин. Хватит хранить, пора вложить. Подробности у официального дилера «Прайм» на Лебедянском шоссе «Владение 2» и по телефону 500-799.
6: Предложение действительно до 31 мая 2026 года.
7: Банк-партнер ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Радио 7 для слушателей старше 12 лет.
9: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
10: А между прочим, сегодня на календаре 05.05, да, 5 апреля. Жалко, что не на пятницу такое сочетание выпадает, а то бы и три пятерочки получилось. Ну и в принципе, знаете ли, пятница тоже лишней никогда не бывает, это правда. Но пока мы с вами вторник вроде бы провожаем, в столице 18.03, а значит, всем добрый уже вечер получается так. Ну и чтобы он действительно этой характеристике соответствовал, просто оставайтесь в нашей компании, будем вместе впитывать лучшую музыку из всех возможных. Ну, а еще во второй половине часа поворошим биографию кого-то из великих в рубрике «Человек с большой буквы». А пока же давайте уже начнем плавно перетекать из режима труда в режим отдыха под любимые песни. И далее на Радио 7 Teddy Swims, а прямо сейчас Sting на семи холмах. Добрый вечер.

О, да. Продолжаем наши шпионские игрища. В эфире мировые звезды, чьи имена известны каждому, пытаются скрыться от ваших острых взоров, чуткого слуха и блестящей дедукции. Наш связной передает в течение дня подсказки, что же это за персона такая, которую надо рассекретить. Ну, кстати, день шифровальщика сегодня на календаре, так что это действительно праздник нашего связного. Ну и, надеюсь, вы поняли, о ком сегодня шла речь, потому что сейчас мы будем разыгрывать набор подарков для самого проницательного. Так что, если вы знаете, чье имя зашифровано сегодня было в эфире, то прямо сейчас отправляйте имя этой тайной персоны через конверт на сайте radio7.ru. И если вдруг умудритесь прислать верный ответ седьмым, то вам достанется набор детективных книг от издательства «Эксмо». Ну и, конечно же, фирменная экипировка секретного агента «Радио 7», наш брендированный свитшот. Так, смотрю, часы 17:11:26 в столице. И вот прямо с этой секунды начинаю отсчитывать седьмое сообщение. Удачи!

0: Ну что ж, давайте начнем издалека. Подарок сегодня отправляется в Пензу. Привет всем, кто в этом городе слушает нас на FM 101. Ну, а победителем, мне кажется, вот прям, знаете, никак иначе не могло стать, потому что с нами играл сегодня милиционер по имени Кристина, которая и стала победителем. Кристина, здравствуйте.
1: Добрый вечер.
0: Добрый вечер. Ну, знаете, я восхищен, потому что все эти дедукции, индукции, аналогии и какие там еще методы познания бывают, уверен, вам, как полицейскому, доступны просто ну ура. Скажите, пожалуйста, вы сразу догадались, что это кто? Кто, кстати?
1: Ну да, буквально сразу первой подсказки, потому что это Леди Гага.
0: А какая подсказка была для вас первой?
1: Что она похожа на какую-то другую знаменитость. Вот я не помню уже, как ее зовут. Угу. И потом костюм из мяса.
0: Ну, это, наверное, чутье полицейского вас взыграло и помогло дать абсолютно верный ответ. Кстати, знаете, Кристина, вот не все были так однозначны, как вы в своих суждениях, потому что я пока листал сейчас сообщения, видел Тори Эймос, Майкл Джексон, даже такие варианты были. Ну, а вам просто мои аплодисменты и аплодисменты всех коллег за раскрытие этого дела. Вам достается набор детективных книг от издательства «Эксмо». Ну и, конечно, фирменная экипировка секретного агента «Радио 7». Брендированный свитшот. Вы хоть немножечко счастливы, скажите, пожалуйста.
1: Конечно, я очень рада, спасибо.
0: Прекрасно. Мы рады, что у нас такие слушатели, с которыми мы рассекретим любую тайную персону. Ну и в следующий раз будем это делать завтра. С самого утра слушайте подсказки в эфире, угадывайте, получаете подарки, ну и будет вам счастье. А прямо сейчас будет та самая Леди Гага здесь на «Радио 7». Добрый вечер.

0: Реклама.
1: Серега, привет, чё хмурый такой?
2: Да взял шины в интернете, думал, сэкономлю.
1: И как, выгодная покупка?
2: Да никак, не балансируются, да и шины старые.
1: А я тебе что говорил? Надо было в Шинторг ехать.
2: Теперь понял, в Шинторге гарантия низкой цены, кэшбэк, бесплатный шиномонтаж и, главное, ждать не надо.
1: Шинторг. Гарантия низкой цены.
3: Акция действует с 1 марта по 31 декабря 2026 года. Подробности у продавцов в магазине.
4: Квартиры в жилом доме на Невского от строительной компании «Сфера» для ценителей качества и тишины. Классический кирпичный дом в уютном районе города. Разнообразные планировки, огорожены двор и продуманность каждой детали. Дом сдается уже в этом году. Звоните 377-240.
3: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «СЗ «Сфера».
5: Сейчас такое расскажу, тебе точно понравится. В Меловице акция. Купальник покупаешь, комплект белья в подарок получаешь. Выгодно, красиво, Меловица.
3: Подробности у продавцов. Организатор Пронина Кристина Сергеевна. Акция с 1 по 31 мая 2026 год.
6: Радио 7 на Семи холмах. Телефон рекламной службы в Липецке. 22 07 00.

0: Радио 7 представляет «Человек с большой буквы».
1: В середине 19 века женщины практически не имели права голоса и уж точно не занимались вычислениями. Но именно в это время одна молодая англичанка заложила основы написания кода. Да, наш сегодняшний герой — Ада Лавлейс, женщина, которую назовут первым программистом планеты. Мать очень боялась, что Ада пойдет по стопам отца, поэта лорда Байрона. Поэтому с самого детства девочки преподавали логику и точные науки. И в итоге в 17 лет Лавлейс познакомилась с Чарльзом Бэббиджем, эксцентричным математиком той эпохи. Он строил гигантскую разностную машину, которую планировал использовать в качестве калькулятора. Но Ада разглядела в неповоротливом агрегате нечто куда более грандиозное. В 1842-м девушка взялась переводить статью о разностной машине. Работа заняла у нее целый год, и примечания оказались аж в 3 раза длиннее самой статьи. Чтобы доказать возможности машины, Ада решила написать инструкцию для вычисления коэффициентов Бернули. Девушка написала для машины подробную последовательность действий, которые выглядели примерно так. Возьми число из ячейки 5, умножь его само на себя и запиши результат в ячейку 6. Потом возьми то, что получилось, и прибавь число из ячейки 4. Собственно, это и были первые шаги программирования. Повторение, проверки условий, работа с памятью машины. Ада показала, что устройство может выполнять действия по заданным планам. В наши дни это кажется очевидным, согласитесь. Но задумайтесь еще раз. Ада Лавлейс жила почти 2 века назад, в то время, когда еще даже телефон не изобрели. Бэббидж в итоге так и не смог завершить работу над своей машиной. Ада умерла в 36 лет, но ее примечания остались. И когда через 100 лет появились первые компьютеры, то ученые были потрясены. И один из языков программирования так и назвали — Ада, в честь Ады Лавлейс, человека с большой буквы.
0: Человек с большой буквы на Радио 7.

0: Реклама.
1: Не хочу! Не буду больше готовить! Надоело! Каждый день одно и то же! Что на обед, что на ужин! Я тоже хочу вкусно и быстро! Раз и готово!
2: Ну так что на ужин-то?
1: Ничего! Ничего на ужин!
3: Давай просто закажем в «Русской трапезе». Там более 250 блюд из фермерских продуктов. И все уже готово! Вкусно и полезно для всей семьи!
4: «Русская трапеза». Быстро и по доступным ценам. Накормим у себя на Плеханова 1 или закажите на сайте trapeza.rf.
5: ООО «Барсервис». Украин 117-482-742-20.
6: Говоря о натяжных потолках «Висп» от «Випсилинг», мы подразумеваем красоту и качество, разнообразие фактуры и цвета. Натяжные потолки «Випсилинг» с установкой и гарантией от 390 рублей за квадратный метр. Подробности по телефону 470-477.

0: не подведет.
1: Велосалон «Драйв». Велосипеды, самокаты, электротранспорт и сервисный центр. Велосалон «Драйв». Меркулова 63, ТЦ «Янтарь» и ТРЦ «Эл-Сити».
2: Радио 7 на Семи холмах. Телефон рекламной службы в Липецке. 22 07 00.

0: Все-таки тысячу раз прав Энрике Иглесиас, которого на Радио 7 послушали, в том, что быть вместе с любимым человеком гораздо лучше, нежели без него. Ну, это действительно так, надеюсь. С этим спорить никто не собирается. И, судя по времени, совсем уже скоро многие граждане начнут разлетаться из офисов по домам, где их всячески ожидают те самые любимки. Ну, а скрасить дорогу вам, конечно же, поможет Радио 7, так что оставайтесь с нами. 17:47 в столице, и на ход ноги послушаем ATC, да, прямо сейчас. Брайан Адамс на Семи холмах. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на Семи холмах.

0: Реклама.
1: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
2: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
3: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
4: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке, а я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
6: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
5: Большая упаковка, длительный срок хранения.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
10: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
11: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
12: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
13: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Радио, канал «Радио 7 Липецк». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-48-20309 от 6 июля 2015 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Липецкой области. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В Липецке 18 часов.
2: Новости.
3: В студии Людмила Соколова. Здравствуйте. С января по март жители Липецкой области оформили около 1500 ипотечных жилищных кредитов. Это на 63% больше, чем год назад. По данным регионального отделения Банка России, пик выдач пришелся на январь. Тогда липчане заключили договоров более чем на 2 миллиарда рублей. Во многом это было связано со стремлением людей взять семейную ипотеку перед ужесточением условий программы. Так, с 1 февраля можно оформить только одну льготную ипотеку на семью. Ранее это право было у каждого из супругов. Сотрудники «Газпром» газораспределения «Липецк» подготовили вечные огни к Дню Победы. Газовики провели полную очистку горелок и форсунок от нагара, настроили высоту и интенсивность пламени, проверили герметичность всех соединений газопроводов. В зоне обслуживания компании 22 мемориала с вечными огнями и огнями памяти. 7 вечных огней работают в режиме круглосуточного горения. У одного из таких на площади Героев в Липецке журналисты провели митинг в память о коллегах-фронтовиках. Акция «Мы помним» проводится с 2005 года накануне Дня Победы. Работники и руководители региональных СМИ почтили память погибших минутой молчания и возложили к мемориалу цветы. С территории нынешней Липецкой области защищать страну в годы Великой Отечественной войны ушли более 200 журналистов. Сотрудники Зеленхоза обновляют клумбу на Плехановском спуске. Там установили металлические каркасные буквы, складывающиеся в надписи «Хочу здесь жить». Буквы наполняют грунтом. Затем в них высадят розовые бегонии и синие агератумы. Пока это все. Удачи вам! Партнер выпуска – автосалон «Прайм». ООО «Прайм».
2: Хранить деньги – хорошо, но управлять новым «Теннет» еще лучше. Ставки по кредиту снижены, а сроки увеличены. И выгода до 300 тысяч при покупке в трейд-ин. Хватит хранить, пора вложить. Подробности у официального дилера «Прайм» на Лебедянском шоссе, владение 2. И по телефону 500-799.
4: Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Банк-партнер ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Радио 7 для слушателей старше 12 лет.
2: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
5: Спасибо за новости службы информации. Некоторые новости были очень даже ничего, как по мне. Следующий выпуск традиционно случится в начале следующего часа. Ну, а в этом, уже 19-м по счету в сутках, ждем не только лучшую музыку на все времена, но еще и нашего тревел-эксперта Ольгу Яковину, которая ближе к 40-й минуте подбросит нам пару идей для грядущих вояжей. А еще и в третье лишнее обязательно поиграем. Да, это случится в ближайшую четверть часа. Подарок имеется, осталось лишь забрать его, так что обязательно дождитесь. Ну а тем временем в столице уже 18:03. Всем привет и легкого вечера.

о вечной любви. Только что Уитни Хьюстон пела в эфире Радио 7. Ну и знаете, ведь любить, согласитесь, можно не только вторую половинку. Я вот, например, безмерно люблю дыни, собак, игру третьей лишней тоже очень люблю. Надеюсь, вы тоже. Так что присоединяйтесь. Давайте поиграем. Ну а победителю сегодняшнего раунда подарю стильную фирменную термокружку от Радио 7. Даже термостакан меня периодически коллеги поправляют. Ну, потому что нет ручки. Но зато стакан оранжевый, стильный, удобный и со всех сторон потрясающий. Да и отправим его победителю в любую точку России. Поэтому, если хотите этот подарок, то прямо сейчас отправляйте любое сообщение через конверт на сайте radio7.ru. Отсчитываю традиционно седьмое. И с его автором будем играть совсем уже скоро. Удачи!

0: Третий лишний на Радио 7.
1: Итак, город Клин на проводе сегодня, а играть мы будем со Светланой. И, знаете, вот сейчас, я уверен, мужчины томно завздыхают, потому что Светлана работает на базе отдыха, где собираются джентльмены с удочками всякими и рыбалкой занимаются. Красота-то какая. Здравствуйте, Светлана.
2: Да, здравствуйте.
1: Ой, вы знаете, вы так сказали, что еще больше захотелось на природу и вот это вот все.
2: Да, приезжайте к нам.
1: Обязательно. Вот давайте сейчас мы с вами быстренько разыграем нашу термокружку, термостакан, и все, и сразу удочку в руки и к вам. Смотрите, между прочим, вас, Светлана, сегодня с праздником можно поздравить, потому что Международный день принцесс на календаре. Да. Так что
2: ух ты,
1: принимайте
2: спасибо.
1: Поздравления. И давайте тогда так. Скажите, пожалуйста, в какой стране, которую сейчас назову, нет принцессы сегодня? Вот не подразумевается она как класс. Камбоджа, Бельгия или Вьетнам? Где нет принцесс в 26-м году?
2: Камбоджа, Бельгия или Вьетнам?
1: Да, вот где-то точно нет.
2: Я думаю, что, наверное, это Вьетнам.
1: Серьезно, что ли? Серьезно прям, да? Ну и правильно. Чего же мы будем там вот это вот? А то сейчас еще доиграемся, что куда-то уйдем. Смотрите, Камбоджа. Принцесса ныне здравствующая. Зовут ее Дженна Нородом. В Бельгии кронпринцесса Елизавета. А вот во Вьетнаме после Вьетнамской войны отменили монархию. И никаких принцесс.
2: Ой, как здорово!
1: Что, ой, как здорово? Здорово, что принцесс нет во Вьетнаме, да?
2: Что я ответила правильно и выиграла термокружку.
1: Ну, вот это здорово. Термостакан. Да, это большая разница, знаете ли. Ну, я счастлив, что так все случилось. Да. Светлана, поздравляю вас. И, собственно, теперь с чистой совестью возвращаемся к лучшей музыке на все времена. Далее послушаем Ферги. А прямо сейчас Take That на Радио 7. Добрый вечер.
0: Вечер на 7.

0: Реклама.
1: А знаете ли вы, что в этом году автошины выгодно приобретать в движке? Движок – это не просто низкие цены на шины, но и более того, возможность еще и поторговаться с продавцом. А самое главное, в движке вы получите не только бесплатный монтаж купленных шин и дисков, но и бесплатную балансировку, включая стоимость грузиков. Да-да, балансировка бесплатна. Автошины в магазинах «Движок» – это невероятно выгодно.
2: Предложение действует до 31 декабря 2026 года. Подробности у продавцов.
3: Свадебный салон «Катрин». Мы создаем пространство, где нет спешки, только ты и платье. А наши стилисты помогут прислушаться к себе. Салон «Катрин». Свадебные, вечерние и коктейльные платья на любую фигуру и по доступным ценам. Звоните 23 24 97 и приезжайте. Проспект Победы, 12.
4: Салон платьев для невест «Катрин».
5: Сделайте действительно необычный праздничный подарок. Успейте подарить дорогому вам человеку подарочный сертификат ручной работы в тайскую спа-деревню Баунти с персональной скидкой 30% с 4 по 7 мая 2026 года. Приходите. Советская, 64. Ваша тайская спа-деревня Баунти. Подробности по телефону 370752.
6: Сейчас такое расскажу, тебе точно понравится. В Меловице акция. Купальник покупаешь, комплект белья в подарок получаешь. Выгодно, красиво, Меловица.
7: Подробности у продавцов. Организатор Пронина Кристина Сергеевна. Акция с 1 по 31 мая 2026 год.
8: Приглашаем к сотрудничеству строительные организации, розничные магазины и всех, кто строит. Продукция от официального дилера в Липецке. Геотекстиль строительный иглопробивной. Мембраны профессиональные ветровлагоизоляционные. А также мембрана негорючая для утепленной скатной кровли и фасада.

0: Отражающая теплозвукоизоляция и теплоизоляция для труб. Пленка полиэтиленовая, тепличная, армированная и техническая. Вся продукция сертифицирована. Звоните 39 77 22.
1: Радио 7 на Семи холмах. Телефон рекламной службы в Липецке 22 07 00.

0: «Вояж» на Радио 7.
1: Всем привет! С вами тревел-эксперт Ольга Яковина. Вот уже третий год подряд Приморье встречает весну фестивалем рододендронов. На Дальнем Востоке растет 11 видов этого красивейшего растения с яркими лилово-розовыми или желтыми цветами. 8 из них можно увидеть в Приморье. С конца апреля они цветут и благоухают примерно везде. Только отцветает один вид, как сразу распускается другой. И так до самого лета. Во время фестиваля для туристов устраивают специальные туры в самые цветущие места, которые буквально тонут в розовом тумане. Можно и просто сходить во Владивостокский ботанический сад. Здесь представлена самая большая в России коллекция рододендронов, включающая целых 45 видов. В городе они тоже цветут повсюду. На набережных, в парках, на диких тропках острова Русский. Недаром рододендроны считаются одним из символов Владивостока. А еще во время фестиваля цветы распускаются в меню 30 заведений города. От знаменитой Зумы и модного Улисейжа до всенародно любимого Токио и культовых омлет-станций, лучшего места для завтраков во Владивостоке, везде подают вдохновленные рододендронами блюда, десерты и авторские напитки. Фестиваль продолжается до 16 мая, и одной из его площадок стал новенький Национальный центр «Россия», первый региональный филиал Московского центра. Крутая интерактивная выставка в бывшем океанариуме на спортивной набережной рассказывает о чудесах и красотах Приморья. Здесь можно прогуляться по виртуальной уссурийской тайге и встретиться с дальневосточным леопардом, погрузиться в Японское море, послушать нанайские сказания, промчаться на катере по бухте Золотой Рог, поуправлять вертолетом и сделать еще много чего интересного. А во время фестиваля в НЦ «Россия» еще и идут лекции, гастрономические мастер-классы, концерты и чаепитие с розовым таежным чаем. Ну просто красота!
0: «Вояж» только на Радио 7.

0: Реклама.
1: Куда идем?
2: В протесты, конечно. Там бизнес-ланч по 350 рублей. И порции большие.
3: Серьезно? А пицца?
2: А пицца, паста, фокаччо и салаты по фиксированной цене. Представляешь?
1: Протесто. Быстро, вкусно, доступно. Ждем вас с 12 до 22 часов на Неделина 14Б.
2: Протесто. Это ваше место. Улица Неделина, 14Б. Телефон 24-38-80.
4: Компания «Беликов». Только высококвалифицированные юристы сопровождают вашу процедуру банкротства. Звоните 39-01-29. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ. Решение о признании банкротом и списании долгов принимается.

0: не подведет.
1: Велосалон «Драйв». Велосипеды, самокаты, электротранспорт и сервисный центр. Велосалон «Драйв». Меркулова 63, ТЦ «Интарь» и ТРЦ «Эл-Сити».
2: Представьте, вы работаете, а за окном река, яхты. Яхт-клуб «Зеленый причал» предлагает современные офисные помещения в аренду для вашего бизнеса. Прямо на берегу реки Воронеж. Панорамные окна, круглосуточная охрана и просторная парковка. Рядом ресторан и набережная. Улица Карла Маркса, 33. Узнайте условия аренды по телефону 28 99 00. Яхт-клуб «Зеленый причал». Вдохновение для вашего бизнеса.
3: Радио 7 на Семи холмах. Телефон рекламной службы в Липецке 22 07 00.

0: Оливия Дин на Радио 7 только что утверждала, мол, влюбиться — это плевое дело, сущие пустяки. И знаете, казалось бы, с одной стороны, действительно так. Что же может быть проще, тем более, что Амур никого не спрашивает, стреляет и стреляет прямо в сердце. Но психологи некоторые утверждают, что чем ты усерднее пытаешься найти эту самую любовь, тем она от тебя коварнее скрывается, да. И вот только ты махнешь рукой на это мероприятие, все, любовь приходит. Ну, не знаю, конечно, казалось бы, несправедливо, но зато чертовски увлекательно, это правда. Ну, а тем временем в столице уже 18.48, и под занавес сейчас в эфире появится Синди Лаупер, а прямо сейчас Ленни Кравиц на Радио 7. Добрый вечер.
1: Олег Машков. «Вечер на семи холмах».

0: Внимание! Говорит агент «Радио 7». У нас чрезвычайная ситуация. Каждый день в нашем эфире появляется тайная персона. Мировая звезда, которая пытается остаться незамеченной. Моя задача — вести слежку. Ваша задача — вычислить объект. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, соберите улики. В 5 вечера сообщите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Новая тайная персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. «Радио 7».
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.
2: Реклама.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
8: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы.
9: Менсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
10: До отпуска длинные ночи? Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
12: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
13: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. «Радио 7».

0: Радио 7 Липецк. Для слушателей старше 12 лет.
1: Следующий музыкальный час представляет сертифицированный техцентр «Сервис Парк» ООО «Элит Авто».
2: Даже надежные немецкие автомобили нуждаются в сервисном обслуживании и ремонте. Сертифицированный техцентр «Сервис Парк». Опыт, знания, качественные запчасти, гарантия на все виды работ. И ваш немец вас не подведет. Звоните 505-405 «Сервис Парк», когда с немцем что-то не так. 505-405.
3: В Липецке 19 часов.
4: Новости.
5: В студии Людмила Соколова. Здравствуйте. Перемирие в честь Дня Победы объявляется 8 и 9 мая в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами России Владимира Путина. Минобороны рассчитывает, что украинская сторона последует этому примеру. При этом в министерстве предупредили, в случае попыток киевского режима сорвать празднование Дня Победы, по центру Киева будет нанесен массированный ракетный удар. Ранее Россия от таких действий воздерживалась по гуманитарным соображениям. К другим темам. Недоношенных малышей с патологиями зрения лечат на ранних стадиях. Благодаря новому реанимобилю врачи Липецкого областного перинатального центра могут перевозить новорожденных не только из округов области в Липецк, но и напрямую в федеральные клиники. Оперативная помощь очень важна, так как у недоношенных детей есть серьезный риск развития проблем со зрением вплоть до отслойки сетчатки. Теперь нет необходимости ждать, пока малыши подрастут и наберут вес, чтобы выдержать поездку. Сейчас реанимобиль позволяет перевозить крошечных пациентов безопасно и под постоянным контролем врачей. Машина оснащена необходимым оборудованием и кувезом на пневмоподушке. Как сообщили в правительстве региона, с января реанимобиль совершил 22 выезда, 9 из них по проблемам со зрением. 95% озимых в Липецкой области находятся в хорошем состоянии после зимы. Об этом сообщили в региональном Минсельхозе. Осенью прошлого года под будущий урожай озимыми было засеяно 340 тысяч гектаров. В основном это пшеница. Сейчас посевы подкармливают. Внесение удобрений практически завершено. Пока это все. Удачи вам! Партнер выпуска – автосалон «Прайм» ООО «Прайм».
6: Хранить деньги – хорошо, но управлять новым «Теннет» еще лучше. Ставки по кредиту снижены, а сроки увеличены. И выгода до 300 тысяч при покупке в трейд-ин. Хватит хранить, пора вложить. Подробности у официального дилера «Прайм» на Лебедянском шоссе «Владение 2» и по телефону 500-799.
7: Предложение действительно до 31 мая 2026 года.
8: Банк-партнер ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Радио 7
0: для слушателей старше 12 лет.
4: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
10: Ох, что-то прям, знаете, шоколада захотелось после выпуска новостей, это правда. Ну и думаю, что под музыку Радио 7 будет самое то. Ну а что, вкусно и в ушах, и во рту. Прекрасно. К музыке мы вернемся прямо сейчас, а во второй половине часа встретимся с нашим экспертом от психологии. Да, ждем визита главреда портала psychologist.ru Александра Акулиничева, который продолжит отвечать на ваши письма. Ну а сейчас к музыке, как и обещал. И далее на Радио 7. Сэр Элтон Джон и Дуа Липа. А пока же Депеш Моуд на Радио 7. Добрый вечер.

о холодном-холодном сердце только что сэр Элтон Джон и Дуа Липа пели на Радио 7. Надеюсь, друзья мои, это ни в коем случае не про ваши пламенные моторы. А вот что уж точно скоро, знаете ли, станет заметно прохладнее, так это батареи. Да, вот в Москве, например, уже этой ночью начнут отключать отопление. Ну, собственно, наверное, уже и правда можно. Сейчас вот смотрю на термометре за окошком студии. Плюс 21, да. Ну и если синоптики не ошиблись в своих прогнозах, то холодов в обозримом будущем больше не предвидится. Прямо вот до осени. Двузначные показатели температуры будут далее и днем, и ночью. Во всяком случае, в центральной полосе так уж точно. Ну и, собственно, думаю, не только вашему покорному слуге интересно. А что же дальше будет? Какое лето нам предстоит? И, как обещают синоптики, оно должно случиться умеренным, теплым, то есть без излишней жары за 40 градусов. Ну и, правда, единственное, что обещать, знаете ли, совсем не значит жениться. Так что поживем, увидим, как оно сложится. Ну а пока же услышим и слушать будем, как привыкли, только лучшую музыку на все времена. Например, далее в эфире появится «Гару», а прямо сейчас «Cotton Crew» на Радио 7. Добрый вечер.

Олив на радио 7. You're not alone. Или же ты не один, если по-нашему. Кстати, в этом году песня отмечает свое 30-летие на минуточку, да? В 96-м году она появилась в самый расцвет клубной культуры. Эх, вот помню, как тогда лихо отплясывали по джанглу и драм-н-бейс на всевозможных рейвах. Красота-то и только, да. Но стоит отметить, что в момент выхода в 96-м эта песня особой популярности не снискала. Максимум, чего тогда добилась, так это 42-го места в танцевальных чартах родной Британии. Но уже годом позднее, после переиздания с ремиксами от таких мастодонтов, как Пол Окенфольд, Ронни Сайз и многих других диджеев-продюсеров, ремикс-версия провела 2 недели на вершине британского чарта, покорила Европу и в нашей стране, кстати, тоже частенько звучала на многочисленных танцполах. И далее, каждое десятилетие после этого композиция стабильно входит в различные ретро-рейтинги. Например, вошла в список 15 лучших транс-треков 90-х, хотя какой это транс, 101 величайшая танцевальная песня 90-х, ну и прочее-прочее. Так что и правда, получается, музыка на все времена получилась у группы «Олив». Ну а тем временем в столице уже 19:25, и совсем скоро послушаем Изабель Жифруа, она же ЗАЗ, а прямо сейчас мои любимчики Coldplay на Радио 7. Добрый вечер.

0: Реклама.
1: Сейчас такое расскажу, тебе точно понравится. В Меловице акция. Купальник покупаешь, комплект белья в подарок получаешь. Выгодно, красиво, Меловица.
2: Подробности у продавцов. Организатор Пронина Кристина Сергеевна. Акция с 1 по 31 мая 2026 год.
3: Говоря о натяжных потолках ВИСП от VIP-Ceiling, мы подразумеваем красоту и качество, разнообразие фактуры и цвета. Натяжные потолки VIP-Ceiling с установкой и гарантией от 390 рублей за квадратный метр. Подробности по телефону 470-477.
4: Радио 7 на Семи холмах. Телефон рекламной службы в Липецке 22 07 00.

0: «Точка зрения» на «Радио 7».
1: И по хорошей традиции вечерами мы садимся в студии с нашим экспертом Александром Акулиничевым, главным редактором портала psychologist.ru. Ну и, собственно, Александр, я думаю, во-первых, добрый вечер, а во-вторых, уж будьте любезны, помогите.
2: Ну уж постараемся, традиция-то хорошая.
1: Да, Света пишет, 26 лет. Я абсолютно не чувствую поддержки со стороны мужа. Есть такое ощущение, будто я в его жизни самый последний человек. Он меня не защищает, когда свекровь негативно или с насмешкой высказывается о моей национальности и внешности. Или когда его друг по пьяни закрывает мне рот. Даже сам муж, выпив, может унизить и оскорбить меня так, что мусорное ведро оказывается на моей голове. Что делать?
2: Света, да, страшная ситуация. Здесь пахнет, на самом деле, очень серьезными проблемами. Пахнет большим невзаимопониманием и, в общем, абьюзом. Да, и пахнет мусорным ведром. Я думаю, что как бы это страшно в моменте не звучало, первое, что вы должны сделать, это обозначить границы, как с вами вести себя нельзя. Ни прилюдно, ни наедине. И более того, обозначив эти границы, если это возможно хоть сколь-нибудь сделать так, чтобы не пострадать, обозначив эти границы, скажите, что будет, если они будут нарушены. Да, что вы выйдете из этих отношений, что там вы не будете такой же поддерживающий и так далее. Вам нужно обязательно спокойно поговорить с мужем уважительно, когда он будет трезвым, и обсудить, что именно вас оскорбляет и какие слова, ваш адрес и действия нельзя повторять ни в коем случае. Более того, вам важно очень правильно подготовиться к такому разговору, потому что ситуация непростая, дело доходит практически до насилия, и здесь вам важно заранее порепетировать. Правда, когда муж не будет дома, встаньте перед зеркалом, порепетируйте, как вы будете говорить свою речь, помните о правиле «я» сообщения. Я бесконечно повторяю, что это очень важное правило, что вы должны говорить от себя, не обвинять мужа, в чем он не прав, хотя, может быть, это всем очевидно, да, а сказать, что задевает вас, как вам не нравится, как вам некомфортно и что с вами делать нельзя. Прорепетируйте, выберите удобный момент и постарайтесь мягко обозначить свою позицию и ту границу, которую переступать нельзя. А дальше, если граница будет переступлена таки вновь, тогда вам, наверное, нужно будет предпринимать какие-то более решительные действия.
1: Вот от всей души надеюсь, что до вот этих более решительных действий не дойдет, все обнормалится. Ну и я надеюсь, что, Александр, ваша лепта то в хорошем исходе она сейчас была внесена.
2: Ну да, знаешь, я в качестве оптимизма, нотки оптимизма в контексте этого письма добавлю, что дело еще молодое. Ну то есть 26 это, мягко говоря, не тот возраст, в котором на себе и на других пора ставить крест. Все еще можно изменить, и люди еще могут измениться. Мы довольно гибкие, да довольно солидных возрастов, так что попробуйте проявить гибкость сами и найти этот гибкий ресурс в вашем муже.
1: Спасибо, Александр. И позвольте, дамы и господа, отрекомендовать. Уже 19 мая в демонстрационном зале ГУМа в Москве состоится конференция «Psychologist. Территория свободной мысли» на тему «Психология будущего». Вместе со звездными спикерами Ольгой Василенко, Еленой Новоселовой, Игорем Маном, Ириной Ковалевой и многими другими узнаем, как же найти внутреннюю опору в мире быстрых перемен.
0: «Точка зрения» на «Радио 7».

0: Реклама.
1: Не хочу! Не буду больше готовить! Надоело! Каждый день одно и то же! Что на обед, что на ужин! Я тоже хочу вкусно и быстро! Раз и готово!
2: Ну так что на ужин-то?
1: Ничего! Ничего на ужин!
3: А давай просто закажем в «Русской трапезе». Там более 250 блюд из фермерских продуктов. И все уже готово! Вкусно и полезно для всей семьи!
4: «Русская трапеза». Быстро и по доступным ценам. Накормим у себя на Плеханова 1 или закажите на сайте trapeza.rf.
5: Парсервис. Украин 117-482-742-20.
6: Сейчас такое расскажу, тебе точно понравится. В Меловице акция. Купальник покупаешь, комплект белья в подарок получаешь. Выгодно, красиво, Меловица.
7: Подробности у продавцов. Организатор Пронина Кристина Сергеевна. Акция с 1 по 31 мая 2026 год.
8: Радио 7 на Семи холмах. Телефон рекламной службы в Липецке. 22 07 00.

0: Радио 7 теперь еще ближе. Радио Хаб – новый бесплатный плеер в вашем Телеграм. Мировые хиты и любимые рубрики, не отрываясь от общения. Переходите в Телеграм-канал Радио 7, запускайте и слушайте.
1: Реклама.
2: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
3: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru по разделе «Автокредит».
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
6: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
5: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
8: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы.
9: Менсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
10: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Радио. Канал «Радио 7 Липецк». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-48-00309 от 6 июля 2015 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Липецкой области. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В Липецке 8 часов вечера.
0: Новости.
2: В студии Людмила Соколова. Здравствуйте. С января по март жители Липецкой области оформили около 1500 ипотечных жилищных кредитов. Это на 63% больше, чем год назад. По данным регионального отделения Банка России, пик выдач пришелся на январь. Тогда липчане заключили договоров более чем на 2 миллиарда рублей. Во многом это было связано со стремлением людей взять семейную ипотеку перед ужесточением условий программы. Так, с 1 февраля можно оформить только одну льготную ипотеку на семью. Ранее это право было у каждого из супругов. Сотрудники «Газпром» газораспределения «Липецк» подготовили вечные огни к Дню Победы. Газовики провели полную очистку горелок и форсунок от нагара, настроили высоту и интенсивность пламени, проверили герметичность всех соединений газопроводов. В зоне обслуживания компании 22 мемориала с вечными огнями и огнями памяти. 7 вечных огней работают в режиме круглосуточного горения. У одного из таких на площади Героев в Липецке журналисты провели митинг в память о коллегах-фронтовиках. Акция «Мы помним» проводится с 2005 года накануне Дня Победы. Работники и руководители региональных СМИ почтили память погибших минутой молчания и возложили к мемориалу цветы. С территории нынешней Липецкой области защищать страну в годы Великой Отечественной войны ушли более 200 журналистов. Сотрудники Зеленхоза обновляют клумбу на Плехановском спуске. Там установили металлические каркасные буквы, складывающиеся в надписи «Хочу здесь жить». Буквы наполняют грунтом. Затем в них высадят розовые бегонии и синие агератумы. Пока это все. Удачи вам! Партнер выпуска – автосалон «Прайм». ООО «Прайм».
3: Хранить деньги – хорошо, но управлять новым «Теннет» еще лучше. Ставки по кредиту снижены, а сроки увеличены. И выгода до 300 тысяч при покупке в трейд-ин. Хватит хранить, пора вложить. Подробности у официального дилера «Прайм» на Лебедянском шоссе, владение 2. И по телефону 500-799.
4: Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Банк-партнер ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Радио 7 для слушателей старше 12 лет.
5: В Москве 20 часов 1 минута. Ну что ж, поднять информационный перископ, имя которому Михаил Гудков. Привет, Миша.
6: Привет, Олег. При провокациях на 9 мая Москва может использовать ракеты «Орешник» и «Буревестник». Об этом заявил член Комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Он подчеркнул, что ответ будет страшный. Накануне Владимир Зеленский пригрозил возможной атакой на парад Победы в Москве 9 мая. В Минобороны, в свою очередь, заявили, что вооруженные силы нанесут ответный массированный ракетный удар по Киеву, если украинская сторона попытается сорвать празднование 9 мая. В Госдуме ранее подчеркивали, что у России есть все необходимые ресурсы для обеспечения безопасности Красной площади. Telegram и Google получили новые штрафы в России. По решению Таганского суда Москвы, мессенджер должен заплатить еще 7 миллионов рублей за отказ удалять запрещенный контент. Общая сумма взыскания уже превышает 195 миллионов рублей, пишут ведомости. А к сумме штрафов Google суд добавил еще 15 миллионов рублей. Также за неудаление запрещенной информации. ТАСС отмечает, что задолженность Google в России с учетом пени теперь превышает 2 ундециллиона рублей. Это цифра с 36 нулями. Объем наличных денег в обращении увеличился в апреле на 607 миллиардов рублей. Как пишет РБК, это рекордный прирост с сентября 2022 года. Тогда на фоне объявления о частичной мобилизации объем наличных денег на руках у россиян увеличился почти на 930 миллиардов рублей. Издание ссылается на статистику Банка России. Из нее следует, что отток в наличность продолжается уже второй месяц подряд. Одна из причин повышенного спроса – интернет-сбои в разных регионах. Это влияло на работу терминалов оплаты. В Госдуме предложили удвоить штраф авиакомпаниям за овербукинг. Кроме того, предполагается обязать перевозчиков автоматически выплачивать пассажиру компенсацию в размере 50% от суммы штрафа. Об этом пишет РИА Новости. При этом человек, который не получил место на рейсе из-за практики сверхбронирования, должен будет получить средства напрямую от компании. Также факт отказа в перевозке должен фиксироваться документально и предоставляться пассажиру без дополнительных заявлений. Сейчас штраф для компании может составлять до 30 000 рублей, а при повторном нарушении до 50 000. Пока это все. Доброго вечера.
7: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
5: А вот уже и 8 вечера в столице, даже 20.04, если быть точным. И, судя по времени, многие и многие сейчас слушают Радио 7 в уютных домашних тапочках. Да, но понятное дело, что не все. Как минимум, есть люди, которые еще стремятся к этому удовольствию. Кстати, привет всем, кто сейчас в дороге. Оставайтесь с нами обязательно. И в этом случае, уверен, дорога покажется немного короче и, следовательно, станет заметно приятнее. Ну, а приятно далее нам будет делать группа «Аха». И прямо сейчас Анастейша на Радио 7. Добрый вечер.

Ваниль на Радио 7, она же Рэйчел Леблан, только что призывала нас, мол, следуй за солнцем. Ну и действительно, мы совсем скоро последуем за солнцем, которое закатывается за горизонт, и будем всячески готовиться ко сну. Да, ну все-таки время к этому уже располагает всячески. Хотя, опять же, друзья мои, солнце сну не помеха. И это лишний раз на днях доказали в Сеуле, где прошел традиционный чемпионат по дневному сну. Да, вот граждане собираются в парке и спят на протяжении какого-то времени, пока судьи отслеживают их пульс и качество отдыха в принципе. Ну, кстати, судя по картинкам и видео, довольно забавное мероприятие, потому что граждане отдыхающие спят не просто так, а в очень забавных костюмах, прям серьезно готовятся к этому мероприятию. Ну и мы тоже давайте будем правильно подготавливаться к тому, чтобы отойти в царство Морфея с большим удовольствием и эффектом, что немаловажно. И мне кажется, музыка Радио 7 в этом очень даже поможет. И далее в эфире для этих целей появится Дэрин Хейс, а прямо сейчас Джонни Хей Джесс на Семи Холмах. Добрый вечер.

Дарин Хейс на радио 7. Insatiable, или же ненасытный. Да, так называется эта песня о, простите меня, плотских утехах. Между прочим, дебютный релиз, который Хейс записал после распада группы Savage Garden. Песня вышла в 2002 году. И вот, кстати, как вы думаете, кто повинен в том, что эта композиция появилась на свет в принципе? Вот спорим, ни за что не угадаете. Майкл Джексон, друзья мои, да. Ну, во-первых, именно он и сподвиг Хейса на то, чтобы заняться музыкой. В принципе, как рассказывал сам музыкант, это решение он принял в далеком уже 87-м году, когда побывал впервые на концерте Джексона. Ну и конкретно в этой вещице тоже косвенно повинен король поп-музыки, потому что как-то во время студийной сессии в Сан-Франциско Дарину Хейса во время перерыва продюсер показал демо-версию одной песни Джексона, а именно «Fall Again», и под впечатлением от услышанного Хейс и записал свою «Insatiable», да. Вот такой круговорот музыки в природе. Кстати, Майкла Джексона мы сегодня еще обязательно послушаем. Ну, а далее в эфире появится Стинг и Милен Фармер, а прямо сейчас Куин на Радио 7. Добрый вечер.

0: 5 минут, и ваше авто сияет чистотой. Приезжай в портал на Балмочных 15.
1: Сейчас такое расскажу, тебе точно понравится. В Меловице акция. Купальник покупаешь, комплект белья в подарок получаешь. Выгодно, красиво, Меловица.
2: Подробности у продавцов. Организатор Пронина Кристина Сергеевна. Акция с 1 по 31 мая 2026 год.

0: не подведет.
1: Велосалон «Драйв». Велосипеды, самокаты, электротранспорт и сервисный центр. Велосалон «Драйв». Меркулова 63, ТЦ «Янтарь» и ТРЦ «Эл-Сити».
2: Радио 7 на Семи холмах. Телефон рекламной службы в Липецке. 22 07 00.

Да, прям, знаете, страдания юного Вертера, положенные на музыку, а не песни, получились у Army of Lovers, которых на Радио 7 послушали. Мол, я буду ждать тебя вечно, несмотря на то, что ты не согласна меня любить, я все равно положу всю жизнь на то, чтобы страдать и мучиться. Ну, не знаю, конечно, сколько людей, столько и мнений, но что-то мне подсказывает довольно сомнительное мероприятие. Все-таки, не знаю, стоит ли так уж добиваться человека, который не отвечает тебе взаимностью. Вот что вы скажете, дамы и господа. Мое мнение, что любовь должна быть исключительно взаимной. Ну, а все остальное — это не любовь, а что-то другое, под нее маскирующееся. Поэтому позвольте пожелать вам вот именно той самой настоящей и взаимной любви. И мне кажется, тогда будет все откровенно прекрасно. Ну, а в эфире Радио 7 далее будут петь Луис Фонзи и Дэдди Янки. А прямо сейчас Кайли Минок на Семи холмах. Добрый вечер.

0: Вечер на семи холмах.
1: Ай.

0: слова только что Луис Фонзи и Дэдди Янки в эфире Радио 7 пропели, а именно «Деспасито», «Помедленнее». Ну, действительно, уже в столице вон без 10:09 пополудни, самое время немного замедлиться, а то и много замедлиться. Все-таки на сон грядущий не стоит особо разгуливаться, наверное. Так что давайте будем выдыхать, успокаиваться и всячески приманивать благостную негу. Делать это гораздо проще с помощью музыки Радио 7, так что оставайтесь с нами. Впереди у нас целый час только музыка и ничего лишнего, без пауз и перерывов, все как мы любим. Ну, а мне же позвольте сделать небольшой перерыв до завтра, до 5 пополудня. Все, за сим снимаю шляпу, всем роскошного вечера и до завтра. Искренне ваш.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Внимание! Говорит агент «Радио 7». У нас чрезвычайная ситуация. Каждый день в нашем эфире появляется тайная персона. Мировая звезда, которая пытается остаться незамеченной. Моя задача — вести слежку. Ваша задача — вычислить объект. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, соберите улики. В 5 вечера сообщите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Новая тайная персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. «Радио 7».
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.
2: Реклама.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте BLG.ru.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Радио 7 Липецк. Для слушателей старше 12 лет.
1: Радио 7. О погоде.
2: Завтра в Липецке ожидается безоблачная, сухая погода. Этой ночью около плюс 16, днем в среду до 26 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы. Партнер выпуска – специализированный автосервис для Renault, Peugeot и Citroën «Мастер Франс». ООО «100 авто 48».
3: В «Мастер Франс» позвони. «Ситроен» обслужи. Запишись на техобслуживание в «Мастер Франс» по телефону 50 50 20. Специализированный центр обслуживания Renault, Peugeot, Citroën. Запчасти и моторные масла в наличии. Звони 50 50 20. «Мастер Франс».
0: Радио 7. Для слушателей старше 12 лет.
1: Час.

Реклама. Свадебный салон «Катрин». Мы создаем пространство, где нет спешки, только ты и платье. А наши стилисты помогут прислушаться к себе. Салон «Катрин». Свадебные, вечерние и коктейльные платья. На любую фигуру и по доступным ценам. Звоните 23 24 97 и приезжайте. Проспект Победы, 12.

0: не подведет.
1: Велосалон «Драйв». Велосипеды, самокаты, электротранспорт и сервисный центр. Велосалон «Драйв». Меркулова 63, ТЦ «Янтарь» и ТРЦ «Эл-Сити».
2: Радио 7 на Семи холмах. Телефон рекламной службы в Липецке. 22 07 00.

0: Внимание! Говорит агент «Радио 7». У нас чрезвычайная ситуация. Каждый день в нашем эфире появляется тайная персона. Мировая звезда, которая пытается остаться незамеченной. Моя задача — вести слежку. Ваша задача — вычислить объект. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, соберите улики. В 5 вечера сообщите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Новая тайная персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. «Радио 7».
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.

0: Радио 7 Липецк. Для слушателей старше 12 лет.
1: Радио 7. О погоде.
2: Завтра в Липецке ожидается безоблачная, сухая погода. Этой ночью около плюс 16, днем в среду до 26 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы. Партнер выпуска – специализированный автосервис для Renault, Peugeot и Citroën «Мастер Франц». ООО «100 авто 48».
3: Пройди ТО на Peugeot. Запишись на техобслуживание в «Мастер Франц» по телефону 50 50 20. Специализированный центр обслуживания Renault, Peugeot, Citroën. Запчасти и моторные масла в наличии. Звони 50 50 20. «Мастер Франц».
0: Радио 7. Для слушателей старше 12 лет.
1: Часа.

0: Каждый день в нашем эфире появляется тайная персона. Мировая звезда, которая пытается остаться незамеченной. Моя задача — вести слежку. Ваша задача — вычислить объект. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, соберите улики. В 5 вечера сообщите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Новая тайная персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона.
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.

Радио. Канал «Радио 7 Липецк». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-48-00309 от 6 июля 2015 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Липецкой области. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Радио 7 Липецк. Для слушателей старше 12 лет.
1: Следующий музыкальный час представляет сертифицированный техцентр «Сервис Парк» ООО «Элит Авто».
2: Даже надежные немецкие автомобили нуждаются в сервисном обслуживании и ремонте. Сертифицированный техцентр «Сервис Парк». Опыт, знания, качественные запчасти, гарантия на все виды работ. И ваш немец вас не подведет. Звоните 505-405 «Сервис Парк», когда с немцем что-то не так. 505-405.
0: Радио 7. Для слушателей старше 12 лет. В Москве 23 часа.

Вы услышали песню на «Радио 7», но не знаете, как она называется? «Радио7.ру». Все, что звучит в эфире, и даже больше. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ. «Радио7.ру». Все самое интересное в один клик.

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Не на пауза, не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве час ночи.

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 2 часа ночи.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 3 часа ночи.